0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Конечно, да, конечно, да, конечно! Да!

That's because your troubles are all gone.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Желтые бананы растут на дереве, а дерево растет из земли. Покушай бананы, ты вкусные, и по почке мне их отошли. Бананы, бананы, вкусные бананы, очень я бананы люблю. Бананы, бананы, сладкие бананы, завтра на рынке еще их куплю.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: пошептал.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: У меня собачья доля, суждено мне жить в неволе. Ау-ау, ау-ау.

0: собаки, хоу, хоу, хоу, хоу. Каждая собака знает, что такое означает хоу, хоу, хоу, хоу, хоу, хоу.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

уважаемые продавцы, помните, сегодня вы можете продавать пиво несовершеннолетним и наживаться на их ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении, ошибочном мнении.

0: Ну что, ты умный человек, блядь. Ты не знаешь гармонии, что такое музыкальная. Тебе, блядь, точно дали фонограмму минус.
1: Сколько я не искал золотого святого, всюду грубый оскал, всюду черное слово. Всюду грубый оскал, всюду черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане, на кровавой войне, на любовном обмане, на любовном, любовном, любовном обмане, на любовном обмане, на кровавой войне.
0: Не знаешь, гармония что такое? Мелодика? Должен голос с музыкой.
1: Эй, мой остров в океане, они вымывали тысячи рек.
2: Мне сделал замечание Ютуб за то, что вот пьяный Озон без моего разрешения поставил на своем стриме остров.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Yeah!

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Бухай с рулем! Бухай, сука!
1: И кури на заправке!
2: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
3: Опа. Да что там говорить, блядь? Опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа, опа. Ебать. Сисабеский елевью, ун урату миндатоте. Тенгу кебалар кантигу, ой. Веке тумарада, блядь. Ебать. Блядь, вот сука. Мастураме эль камино ке ей вой. Туту эрес эль иман ей соль эль металл. Вой в эсернаду армандо эль план. Соль кон персоналу альсенару эль пульсу. Уеда. Аеме эста густанду масте. Todos mis sentidos van pendos mas esto hay camarlo sin pilingun apura. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que hija casas al aido para te acuisco.

0: Фарамира, пирамир, бирьё. Сика, мака, блядь, сука. Деспасико. Куера вербар эту пьеру, куера тюри тибо. Кириенсис, ми бока. Чус лагерас, фаворитас. Дихаме, аста провокатор, тюгритас. Аке эдис апельсино. Деспасито. Вама асера ано плая. Ласта кас алгритен ай бандито. Пара кеми селью секальде канчито. Пасиста сесиста. Суаве псересита. Нас вамас пехандо пакито. А пакито кель енсемес ад бока. Келек тус лагерас фаворита. Спасиста сасиста суаве псувиста. Нос вамос пигандо пакито, пакито, аста провокатор туз гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

А на зоне мне заебись вполне. И отсюда шлю я привет жене. А начальство все нахую видал. Я ебал их в рот и три хуя клал. По ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, по ебальнику. И еще молодь ебну по сральнику. А начальство все гниды и зверье. Зачитали вслух письмецо мое. Ох, ебну я по ебальнику, гражданину, сука, начальнику. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще ебну пыром по сральнику. А на зоне мне нихуево жить. Есть и с кем подраться, и с кем дружить. А начальство я нахую видал. Я ебал их в рот и в ноздрю ебал. По ебальничку, по ебальничку. Там я гражданину, начальничку. По ебальничку, а по ебальнику. И еще, сука, ебну по сральнику. А по ебальнику, по ебальнику. Там я гражданину, начальнику. По ебальнику, а по...

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Отправились на...
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ничего.
1: Чё? Чё?
0: Иди сюда.
2: Пожалуйста.
1: Опа.
0: Ага. Пацаны, погнали.
1: Чё бакуешь, кент? Ты красный, что ли, в Англии?
3: О, семинар. Да ладно.
4: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

полюса тонеют, умирают, превращаясь в пушечное мясо, концентраты и нефть. Словонные трэши, пищевые отходы, идеальные примеры, сперму, газ и дерьмо. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. А, и только это праздник.

пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Шифовные бараки, черепных коробок, газовые камеры уютных жилищ, биты, патриоты, костыли, ремни. Страшная поебень, поебень, поебень. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. И только это праздник, все летит в пизду. Ах, и только это праздник, все летит в пизду.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Чудо, колотушки.
1: Как и просили, длинная песня про Бравл Старс. Если ты Леончик, то будет Гем. Если и ты Шелли, то будет ульта. Паультуй, паультуй, паультуй, паультуй в шеде. Если веришь в Илку, то будет Гем. Ты же в капюшоне, а я бул. Паульпни, прогони, прогуни, прогони с кустов. Может быть, правда не стоит, это меня беспокоит. Я совсем не такой, я не такой. Мы остаемся в кустах, помню я имя твое. Джесси, Пэм, Шелли, а ты же Леон, Леон, Леон, Леон.
2: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

тебе. Спасибо за все, покойся с миром, Юрец. Будем чтить твою память, Юрец, будем помнить тебя.

0: С вами был Евгений Колесников. Спасибо за прослушивание. Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
0: Пока.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Просто я!

0: Есть еду совсем не лень, есть еду совсем не лень. Я всегда найду еду, я всегда найду еду, а иначе пропаду. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
1: Ага.
0: Еда, еда, иди ко мне сюда, звучит припев из песни про еду для всех, для вас. Еда, еда, иди ко мне сюда, иди сюда ко мне, еда, тебя я съем сейчас.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Куэртон на природе. На воздухе, в поляне, в огороде.

хочется кричать «Ура!» Лишь только мастер может и сделать. Да еще так, чтоб не пригорели. Да еще так, чтоб не было хрустно. Да еще так, чтоб было и вкусно. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, без свинины, без баранины. Люди текут, а гости ждут.

на природе, при погоде, из свинины, из баранины, слюнки текут, а гости ждут.

шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут. Шашлычок и лучок на природе, при погоде, из свинины, из баранины. Люди текут, а гости ждут.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Нету СС, ни сна, ни дня, где-то еврей.

Женя работает на конвейере. Маленький робот, хрупкая девушка, фары ставит и шумку клеит. Женя работает на конвейере, приходит домой, никакая, измотана, горы посуды, и кот не кормленный, муж понимает, спасибо, готовит, ведь Женя работает на конвейере. В 4 встань, в робу оденься, маленький робот на конвейере, а коль не дюжишь, людей немерено, кто хочет работать на конвейере. Сказочек Андерсон смотрит тихо, три фары в охапку, нарушение лихо. Премии не будет, поводы найдены, плевать, что девушка на конвейере. В третьей смены ебать профсоюзу, скорость добавят на сотен кукузов. Плевать им всем, что люди не дюжат, маленький робот с конвейером дружит. И маленький робот сорвался в истерике. Женя работает на конвейере. Какая жизнь? Дочь мамы не видит. Ведь Женя работает на конвейере. Похабные дамы смотрят в позе, как Женя работает на конвейере. Ведь Женя работает на конвейере. Хамят, предлагают спереди, сзади. И ведь не поймут, что роботу тоже жить женщиной хочется, может и в позе, но только не с ними, и только не тут, хоть Женя работает на конвейере. Плевать на кредиты, я женщина или маленький робот на конвейере, но в карточке минус, хоть виза написана, ведь Женя работает на конвейере. В бар я хочу, танцевать люблю тоже, но с гасковертом приходится, боже. Плевать на эмоции и прочие истерики, ведь Женя работает на конвейере. Ей не купить, что она собирает, хоть и дерьмово сборка бывает, но сказочник знает, как вас развалить, хоть Женя работает на конвейере. 12 часов, 6 суток в неделю, маленький робот на конвейере. Пугает, мать снова с отпуском дружит, без денег останутся на конвейере. Маленький робот, милая женщина, Женя работает на конвейере. Руки ломает, в ногах боли тоже, Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере. Женя работает на конвейере.

0: вопросы. Это Чиж. Уже конец 2009-го. Сыпем в пипетки и...
1: Гигравили ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мем на выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

остров и Жорик Трупак. А хули тут делать? Тут только так. 700 метров в юге и Жорик Трупак. Тут только так, и иначе никак. Тут только так, а иначе тут как?

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Я из дома все продал, но зато спидов пожрал. Занял денег у друзей и купил спидов.

0: сами не жили, и вам не дадим.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Да, трек про анонизм. Да, да, да, нет, нет, нет. Анонизм, анонизм, анонизм любит каждый организм. Если ты

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Hello, ladies. I'm the best.

Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Podfm.ru представляет

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Меня мало кто любит, но много кто сыт, но кое-кто мною и вовсе убит. Меня много кто знает, но мало кто знаст, потому что концы раньше срока он даст. А ща ты там все, бля, пиздишь, бля, все пиздишь из-за двери. Ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери. И ты попал, нет, ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня мало кто хочет увидеть, когда я на тело поднялся, да это беда, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой, а я вовсе не злой, просто вот я какой, и когда-нибудь тоже уйду на покой. А чё ты там всё, бля, пиздишь, бля, всё пиздишь из-за двери, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, и ты попал, ты, сука, прав, это грабеж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож. Меня много кто знает, но мало кто сдаст, потому что концы раньше срока отдаст. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. У меня никогда голова не болит, мало кто меня любит, но много кто сыт. А чё ты там всё, бля, пиздишь из-за двери? Ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери. И ты попал, бля, ты попал, ты, сука, прав, это грабёж, я отморозок из Твери, и у меня в кармане нож.
3: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you, motherfuckers. I hate you.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп.

0: Battlefield — это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Ха-ха-ха-ха-ха. Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Эй, чувак, а ну приколись, это Drum'n'Bass.
2: Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass. Drum'n'Bass, обожаю Drum'n'Bass.
1: Shut up.

0: должны сдохнуть!
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

тебе плевать нос. Ты звездный, ночью звездную решишь, ты с ней вопрос. Узнает край березовый, как вечен фон Шмурдяк, как вермут под народ.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Всем респект, ёбаный...
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: В майданутом Киеве воровали еду. Воровали еду у простых солдат и журналист Сережа Рулев. Пошел выяснять в одиночку к ворам за солдат для расплат. Но хитрые воры, чтоб снять подозрения, поставили...

0: Tapas. Tapas. Пел пророк Санбой.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

И как-то доебался не до тех. К сожалению, доебался не до тех ты.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: нахуй, ебашу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на Чевролек таху. Хуярю в пердю в багажнике гарнатомил. Узбеки похуй нахуй, Чеберек захаваю. На Чевролек таху, ебашу нахуй.
2: Узбек похуй нахуй, на Чевролек таху.

0: Какой-то сап, ебать его взад. Едет, пиздит туда-сюда, туда-сюда. Я мигаю ему, ну а он нахуя. Ну что за пидораски, ни туда, ни сюда. А я чё-то так типа приготовил бочку. Обгоняю слегка, приоткрыл окошки. И крикнул ей в сторону: шайтанка, блядь, тебе чебрек жарить или манты крути. Она смотрит охуела, нихуя не втыкай. Ну хули подумал я, такое бывает. Обделил бок мозгами, да и пошла она в пизду. Тормозну на остановках, в чахана пойду пасу.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху. Хуяру в пирду в багажнике гранатомет.
0: Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверле таху, ебачу нахуй.
1: Узбек похуй нахуй, на чебрелек таху.

Бьет в голову, пойду еще пасу. Пойду еще пасу. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю. На чеверлет таху, ебачу нахуй. Узбек похуй нахуй, на чебрелех таху. Хуяров, пердю в багажнике гранатомет. Узбеке похуй нахуй, чеберек захаваю.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Спасибо за прослушивание. С вами был Евгений Колесников. Всем пока.
1: Я бы жив был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Ае.

лучшее говно. Но ты пришла, тупая шлюха. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебало бах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь в пах. И в январе пусть бьется серый дождь к тебе в окно. Пусть ты гоняешь лысого не мне, но все равно. Мое ты имя взвизну, словно дрель произнеси. Мол, я люблю тебя, суренчик. А за окном горит, воняет этот блядский дым. Мой нежный баба, я хочу свалить отсюда в Крым. И там ловить на море очень хитрого жука. Со мной рука, моя рука. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузи в грязных фантазий плен? Член мой большой теперь в твоих руках. Если вздрочнешь не так, то поебал упах. Нафиг вообще, я бабу себе нашел, мне и с собой было хорошо. Ну а теперь мой член в твоих руках. Если любовь говно, то получишь пах. Знаешь ли ты, как дрочить мой член? Если не знаешь, то поебало получаешь. Такова жизнь. Зачем я тебя нашел, не знаю. Ты разбила мне сердце. Я плакал, а потом начал вытирать свои слезы пальцами и понял, что у меня есть все, что мне надо. А ты сиди и занимайся своими глупыми делами уже без меня, потому что я счастлив. Знаешь ли ты, как дрочить мой член, мозг погрузив в этих грязных фантазий плен? Мой член большой, он ведь был в твоих руках, но ты зрачнула не так, поебала бах. Нафиг вообще, я тебя нашел. Мне и самому с собой было очень даже неплохо. Ну а теперь мой член в моих руках. А любовь давно получает. Получает.

бы тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать.

А может быть, тебе про все сказать? Не буду спать, если не буду знать.

0: МС Влад Анал и Сажа.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Мама и папа родили его негром. Папа съебал в Зимбабву, мама на расстройство нервов. Слегла в крызуху, сынок, конечно, в детский дом. Но здесь никто не уделял мальчонке внимания. Вырос поэтому чуток ненормальным. С детства был склонен к жестокости. Когда в конкурсе самодеятельности оказался на 6-м месте, замесил финалистов и опиздюлил.

0: далеко. Наш черный брат стал по масти петухом, и это вынести ему было нелегко. Еще больше озлобился на окружающий мир, замкнулся в себе, принялся читать книги. Наш нигер начал вынашивать планы, как поработить вселенную или хотя бы стать селебрити. Когда 18 откинулся с зоны, принял решение, сука, торговать тузом. Брат мой, это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит.
1: Брат мой.
0: Я. Прикинь, прикинь, на панели кожаные панталоны, фуражка. Черныш модно барыжит черным другом. Полезание зовут, у него красный диплом. Заходит за угол и за углом. Приседает на волосатый мотороллер клиента. 20 тысяч Ерболтович отстрочил, хоть и не под водой. Но были причины, дуплись, пока молодой. И в погоне за модной мечтой он все-таки сколотил капитал. Все же не зря он губами к болтам припадал. И вот когда получил баблишко на то, чтобы раздуплиться, продался жидам и подался в модный артист. И рэперок такой чисто, ну вы в курсе, сука. Хастерс, бичес, блядь, мегапустер. Имидж модный придумал жид-продюсер. Но потанцовка женщины с усиками скулят стиль РНБ. Клипчики, сука, снимает и ловко слизывает пенку. Видела вы, пидорас, блядь.
1: Ебущий нахуй.
0: Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит. Это черный властелин, братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелит, сука. И стал дико популярен этот артист, загорел. И раньше молочко стреляли, а теперь телочек целый гарем. Но ему поебать, это все для имиджа. Для души все так же режут бомжей модным ножом в секретных подвалах под гренеркой. Он не пидорок, а не натурал. Он любит пороть мертвых и получает удовольствие от власти над биомассой. Черный властелин уже здесь, сука. Все мрази будут наказаны. Властелин зачищает человеческий мусор с рэп-сцены. И на лобном месте выпиздил Селезнева Сэм из проекта Дом 2. У чувака связи, его братва даже в Белом доме уже. Барак Обама тоже в подвалах хромзает бомжей. Это все секретные планы, сука, черного властелина по захвату неграми вселенной. Даже черные пантеры не могли мечтать о таком. Негры гомосеки повсюду кругом рэп-музыка. И все торгуют тузом. Респект, браза, блядь. Двигайся в ритме РНБ, сука, шевели тазом. Пидорас. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет. Это черный властелин. Братуха, готов вазелин. Твой туз на прицеле, черныш нормально стелет.
1: Брат мой. Эй, братишка, сука. Это, блядь, черная сила, черный, блядь, сила, сила негров, сила черной музыки. Врубайся, врубайся, сила туза, торгуй тузом, слушай черную музыку, брат мой. Рэп, йо, я бы даже сказал рэпчик, я бы даже сказал рэпчик, сука.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Way too long. Remember when the music just felt so good? I don't know where we went wrong.

0: заканчиваем.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

нас смотрит, как животное. Дает на землю, лежит неподвижно. Смотрит, как животное, смотрит, как животное.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Вы должны понять, что в наше время артисты идут на многое, чтобы обратить на себя внимание. На себя, на свой талант, на свою харизму и на свой голос. Потому что уже прошло время в мировой музыкальной индустрии, когда талантливые артисты пробиваются за счет таланта. Как это было, например, ну не знаю с кем. С Майклом Джексоном, с Берри Уайтом, там. Не знаю, да даже во времена Мадонны. Мадонна шла на порно, чтобы обратить на себя внимание. А сейчас такие артисты, как Леди Гага, как Псай, вынуждены непонятно что делать, чтобы обращать внимание именно на свой талант, на свой голос. Так что поэтому не судите строго. Я сейчас вам покажу свой кавер на скандальную песню Ланы Дель Рей «Моя вагина вкуса пепси-колы». «My pussy tastes like pepsi-cola».

much allegiance to my dad for teaching me everything.

0: Люди, будьте благоразумными. То, что вы сейчас увидели, это всего лишь образ. Образ. Всего лишь образ. И не более. Спасибо за внимание.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Отдай мне мое сердце. Отключи мой файл, наконец. Закинь меня в тот ящик, где те, кого ты так никем зовешь. Отдай ключи от замка моего. Не нужно больше слез. Это обман, обман наш мир и наши чувства. Не дави на жалость. Этой буквы нет в моей душе. Не буду вспоминать тебя, прошу, не надо слов. Если тебе спокойней, то я так останусь гранью полюсов. Ты просто отпусти меня, не нужно больше этих россказней, что так держали меня раньше. Кончен фильм, снимаемся уже в другом кино. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Какие там звонки? Какое здравствуй? Я так не желаю больше твоего общения. Оставь меня, пока есть солнце. Не смотри, в моей душе погасло солнце. Сердце не умеет больше так любить. Оно умеет только провожать. Держать тебя за руку, ты смеешься что ли? Мягко говоря, я больше знать тебя не буду. Моя душа так от тебя устала. Верность сдохла, царство и небесное. Я обещаю, я звонить не буду. Не поставлю больше твою песню на репит. Я так сотру тебя из памяти. И если я сойду с ума, то дорога в рай мне в небо. Так направлен мой лишь эскалатор. Ты отпусти меня, я умоляю. Время приведет другое, и таких как я еще будет вагон. Сделай дыру в мечте, шагни в другое время. Отпусти меня, чтобы вот это все прошло. Отдай мне сердце, я так вытащу из него нож. Ты отпусти, не надо больше вешать на меня имен. Закрой мою страницу, удали меня из списка. Пусть все станет пылью, что когда-то было шито. Отпусти меня, я умоляю, все так и постыло. Да и чувства те уже совсем остыли. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай мне сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Пообещай мне, что ты так пропадешь и больше не напомнишь о себе. Останутся только вот эти песни, не напоминания, а так те мысли, что по вкусу станут фальшью. Я так легко все это удалить сумею. Время дотлеет пеплом от последней сигареты. Я сложу все это на куплеты. Мы все поймем только потом. Все чисто отпусти меня. Я все тебе прощу, я ни о чем не жалею и жалеть не хочу. Я отпущу, и ты так отпусти меня, я умоляю. Меня так вылечат те дозы алкоголя и те просмотры. Аспекты длинные между тех блоков города. Я так найду себя в другом спектакле, в постановке нового кино на киноленте или же на нотах домино. Ты отпусти меня, я умоляю. Пусть уже закроют занавес и завершат ту пьесу, что успела надоесть давно. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять. Дай мне сил, чтобы забыть тебя. Дай мне сердце, что так забрала. Дай сил понять, насколько это было важно. Наконец так научиться просто потерять.
3: Гигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть, я тебя сам трахну, ублюдок, анонист чертов, будь ты проклят, иди, идет, трахать тебя, всю твою семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда, ты, говно, жопа.

кошелек, беру стрелку, пау. Тут подкатит 24-й, и я просто вау. Автобус, автобус, автобус едет, детка. Сажусь аккуратно, протираю все салфеткой. В 24-м ждут мои братаны. Братаны, у всех есть стрелки и понты. Кто-то пришел со стрелкой, кто-то пришел с наличкой. Уже не так дорого катаюсь я за 30. Я предложила им другой, они сказали нет. Каждый хочет сэкономить на обед. Я предложила сесть, показала расписание. 24-й прилетел без опоздания. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, бредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Это со мной на самом деле очень круто. Немного холодно, но на заднем супер-пупер. Пупер-пупер. Супер-дупер. Дупер.

Мы видели, подъехал 24-й. Катались долго, и никто из нас не уставал. Через 5 минут откатил автобус. Только стрелку не забудь, братан! Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Пишем, едем, слышим, вредим. Автобус из меди, а мы едем к Феде. Что? Что? Что? Что? Что? Что? Мемная Настя с вами. Что? Что? Что? Что? 24.

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Выборы на зоне!

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хочешь быть сильным? Штатов Соединенных.

0: хотела дать, но, возможно, могла бы. Это не то, чтобы Маклауд. Думаете, я даун? Да ну вас нахуй, в зале нахуярил мавашиков. А ты попал в даунтаун. Прошла двушка нокдаун. Девушка квакает под спайсом. А я ебу тебя через Нью-Йорк. А он через нее пусть штанов достает.
1: Хочешь быть стильным? Хочешь быть стильным? Людей с окна позвал, типа заходите сюда. На самом деле, какой бы ты ни был мужик, ты сын петуха. И не вывезет плаха, или папа, или брат, или мама, или сеструха. Хотел бы получать обновки, на мне косуха. Да какого хуя не встает на порнуху? Люди идут на войну, ебут вашу девушку шлюху. Ретро-рэп, реверс, вот реху читает куплет. Хочешь быть сильным, а ты сын насильника, сына посыльного. С повесткой в суд. Один хуй там выебут.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.

получат пизды. Ну, а не хочешь, сиди, да помалкивай. Я, бля, такой, дважды не повторяю, бля. Коли пиздишь, бля, тебя мне не жалко, бля. Нехуй подлопить.

0: лучшее. Я раньше в таких, бля, отвертки засовывал. Любишь пиздеть? Тогда не обессудь меня. Я же тебе внятно все обосновывал, что получила коза охуевшая. Я за пиздеж раньше ножики всовывал.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Никогда не верь любви, за собой она поманит, посулит потом обманет, будешь тонуть, ее позови. Не успеешь оглянуться, ты в ловушке, в западне, как людишки копошатся, так забавно любоваться. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне. Никогда не верь надежде, ты, поверив, ослабеешь. Вновь подняться не сумеешь и бороться так, как прежде. Не успеешь оглянуться, как окажешься на дне, а оттуда нет возврата, встретим там тебя как брата. Все пути ведут ко мне, все пути ведут ко мне. Людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне, людям всем гореть в огне, гореть в огне, гореть в огне.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Бочка, бас, колбасит соло, колбасер по пояс голый.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Синьо,
0: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Наконец-то поебались, наконец-то поебались, наконец-то поебались, хуй достал я свой. Ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, ну а ты загрустила, твое правочко.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Я весь мир обоссал, да я всех обосрал. Ты за шторкой дрочил, а я всех, сука, отъебал. Я забегаю в ресторан, я ебанутый пацан. Наливаю водки стакан, ко мне подходит, блядь, значит, все в порядке, я выпиваю, я мэн. И достаю свой член, будто я супермен. Вышибало выходит, меня оттуда выводит. Но меня это только заводит. Я плюю ему в харю, говорит, что ебал его шмар. Он меня бьет в лицо ногой, а потом еще пидор сверху рукой. Я достаю пистолет и стреляю в бедро. Он падает на пол и раздевает ебло, йоу. Я начал только веселиться, снимаю брюки и достаю свою писку. Собирается толпа, чё за дела? Да это Найт опускает козла. Средневековые пришли бы на меня.
1: Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще: шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Yeah.

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Теперь настало время адекватный дать ответ. Я подумал, кто поможет, если не возьмемся мы. Рок металла, патриоты, гладиаторы страны. Я беру с собой огромный 9-метровый меч, чтобы всем, кто не с России, быстро головы отсечь. Над моей кроватью дома мой любимый русский флаг. Над столом на фотке Путин взглядом осветивший мрак.
1: С Богом вперед, Россия идет.
0: Мы воины света и...

0: всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, я люблю тебя, Россия, нефтяной люблю запас. Люблю Путина, Мессию, без ума люблю Кавказ. Поднимаю руку к солнцу, что всех освещает нас. Вот такой я беспринципный либеральный патриот. Если хочешь, чтобы было в вашем городе тепло, то согрейся моей песни и начни творить добро. Без твоей активной воли вся страна обречена. Ты на выборы не сходишь и умрет в корчах она.
1: Слоган.

Воины света и воины добра, наша главная цель и наша мечта. Россия, Россия, чтобы сильной ты была и всем счастье дала. Мы воины металла, мы убийцы всей попсы, красотою покорен твоей средней полосы. Россия, Россия, за тебя готов порвать свою задницу я. Россия, Россия, Россия, я люблю тебя. Ты просто будь со мной, ты будь всегда. Россия, Россия, Россия.

ты брат, а то на раз молодежник. Сосветит бык, что у дверей губой звенит. Он здесь охранник, бывший мент и КГБшник. На чаевых мурло наел,

Сладкий братан, в меню торчат такие цены. Ну чё за пиво? Точно, штатовский прикол. Но мы тверским потом догонимся отменно.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: лихан, чем с тобой работать?
1: Я хочу бухать и баса, телефона фото.
0: Лучше летом отдыхать, чем с тобой работать.
2: А то однажды поработал зимой, теперь баб нищим ебать.
3: Я вообще в жизни ни дня не работал.
2: Будь его!

0: работа!
1: Ребят, давайте все запутаемся!
0: Лучше летом отдыхать!
1: Хули расселись, так никто не нальет девушку!
0: Лучше летом отдыхать, чем зимой работать!

0: пусть лучше баба зимой летом работает. Спасибо.
1: Тигровиль FM нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

0: меня?
1: Бросай нахуй, ты все на фотку!

0: Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Это Зе-Свитер, это супер-свитер, это, сука, Зе-Свитер, это Зе-Свитер, это супер-свитер, это...

Когда я родился, ёбнулся союз. Все переобулись, поменяли масть. Это наступила независимость. Сразу поналезла всяческого чма. 10 лет поханил, пидорас Кучма. Пидор Янукович тоже уебан. Срочно собираем в Киеве Майдан. Охуенно скачем, новой ховорым. А Русня за это отжигает.

Я из Подмосковья, еду поутру, и нихуя здоровья, менеджеру Mail.ru. Я мужик осиськи, как у Лары Крофт, к медиаресурсам я ебашу софт. Это ж не работа, а пиздота, блять, отъебите суки, дайте пострелять. Конченые твари, наконец один,

Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

ожог цветом. Солнце светит, а это значит то, что дождь вот-вот начнется. Ветер дувает, и никто не знает, что, что судьба моя вот-вот найдется. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Чтобы кондиционером стать, нельзя вот так на меня плевать. Кондиционер, кондиционер, не пионер. Канди, канди, не капитан, канди, канди, канди, не капитан, канди. Я не люблю

0: я же теперь как
1: Кейт Мосс буду.
0: Да, я рисую, может, прямо как Ван Гог, но одни ночи я с тобой не забуду. Кондиционер, кондиционер, не пионер, не пионер. Кондиционер, кондиционер, не пионер.

0: Oh yeah. Oh да. Ты кондишн, от моей любви не укроешься. Это ода любви. Марли и Ширли, прости, прости. Но не выдержала страданий я. Кондиционер полюбил меня. Я агент Шицуру. И если ты от меня скроешься, я тебя все равно найду.
1: Не забуду!
0: О боже, я согрешила, как я могла, не понимаю. И увела кондиционер, как вентилятор, выдал мою любовь.

0: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Главное, чтобы мне на душе было заебись.
2: Ладно, сантура хорошая.

0: хуйни.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.

0: Лента!
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, пока не сдох, Иисус Христос. Молчи, Бог, и не ищи подвох, если не лох, танцуй, братан.

слышу, сука, никогда. Нормально пошла. Посыпла квартиру, проникают, астафура все тут знают. Двигай телом, пацаненок, в храмы Господу ходи. Собак с молоду еби, на иконы посмотри. На иконы посмотри. Причастись говном Иисусом за Россию, ветеранов против всяких экстремистов и других тупых баранов. Давай, давай, давай, давай, двигай телом за Россию, за дедов, за Иисуса Христа. Всем богохулам будет пизда. Давай, братан, я знаю, ты можешь. Зажгем в нашем храме. Зажгем не по-детски. Поехали. Мусло ебашит из колонна, градус повышаем. Выпиваем, выпиваем, богохулов опускаем. Героин по вене ставим, на танцполе зажигаем. За Иисуса и Россию двигайся, пока не сдох. Как сил, будь рад, двигайся в системе над. Ходи в храм, причащайся, не стремайся, искупляйся. Поднимайся и стремись, по Иисусу ты молись.

0: фибло!
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

простой. Сори за то, что бухой. В падиках мы сын и сорим, но носочки твои пахнут сыром. Ебать во все дыры, сню со вкусом дыни. Все время забывай.

Здравствуйте! Да-да-да, это опять с вами Максимка, сексуальный красавчик. Да-да-да, милая, сегодня я с тобой.

0: Тигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Let's go. Я пошел погулять с девочками, На следующий день я уже их имена забываю, как их зовут. Лиза, Соня, Настя и так далее, Я потом поехал, меня подписчики увидели и захотели со мной пофоткаться.
2: Побольше денег.
1: Да. И я сел под гитару, начал песни петь,
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Если спросят меня, где взяла, и я такого мальчишку сладкого, я отвечу, его угнала. Как чужую машину девятку я угнала.

0: Делиться, я дала тебя так дала, ты мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же тут-то криминального? Я ждала тебя так ждала, ты мечтой моей хрустальною угнала тебя, угнала, но что же тут криминального?
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Тренер, а что мне делать сегодня на тренировке? Я устал.
3: Отдай штангу, сука!
2: Что?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Сабатова, я поднимаю свою рюмку с ёбаным пивом, я купаюсь в фонтане. Сабатова, Сабатова, я ВДВшник рота подоусимая. Я ВДВ, у меня розовая берета. Я из ВДВ, подали нахуй. Сабатова, Сабатова, я поднимаю рюмку пива. Сабатова, Сабатова, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять, я бухаю. Я купаюсь в фонтане и улыбаюсь. Опа, а опа, а я ВДВ, блять. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю ёбаную кружку пива, блять. Я купаюсь в фонтане, потому что рота 228. Рота 228, ВДВ батальон. ЗВДВ, ЗВДВ, я поднимаю бокал этого пива, блять. Я купаюсь в фонтане, рота 228, оп. ЗВДВ, ЗВДВ, блять, ЗВДВ, нахуй ВДВ, я, блять. Я, блять, ВДВ, рота 228. Я ВДВ, рота 228. Я купаюсь в фонтане. Я в фонтане, я купаюсь в фонтане. У меня на голове голубая хуй шапка. Я купаюсь в фонтане, фонтане. ЗВДВ, сука, ЗВДВ, блять. ЗВДВ, блять, ЗВДВ, сука, блять, ВДВ.
1: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

психопат. Мой рэп это припадки после курения пятки. Любого МС порву на

Лавандос на пас! Засрал его барабан! Пылает адский замес! Поле чудес! Лавандос на пас! Лавандос

0: шаги.
1: Хуфунасрал! Хуфунасру! Лавандос! На пас! Засрал его барабан! Пылает адский замес! Поле чудес,

0: Лавандос на пас!
1: Дегравили фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Тебя надо гнать и над ней насмехаться. Ей никогда не победить хентай и прон. Элита выбирает ноу-фапафон. Я выше чувств, ебли отношений, инстинктов

космический шар. Вокруг тебя есть.

Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк, одинокий волк. С обосранным лицом кидает на прогиб, зубами щелк.

Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск. Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Не смешно на вас! Не смешно на вас! Не смешно на вас! Страна дураков!
1: Дружок, после тебя еще будут выступать группы. Это что там, тебе что, похуй наш фестиваль, да?
2: Сегодня мы закончили.
1: Ты понял меня или нет?
2: Понял.
3: Спасибо нашим дорогим гостям из Омска. Я думаю, название «Гражданская оборона» — хорошее название. Ведь если граждане хорошие, то и оборона.
4: Отлично.
5: Я бужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
6: Хватит хватать меня за

по-тихому, по-пухой еще это делать, когда типа... Ну, я не...

0: Тёлка и бабы завод!
1: Блин, ну у нас в отделе кадров такие бабы, блядь. Такие нормальные.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл, тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Бля, книжки не читаю, нахую я их видал. Я в шортах загораю, и весь свет я в рот манал. Я люблю пивко и водку, помахаться и бухнуть. Я люблю большие жопы и кого-нибудь пырнуть. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Я, бля, книжек не читаю, только жопы и метру. Если ты чего мне вякнешь, с тобой быстро перетру. Лучше мне не попадайся, сука ёбаная лень. Я таких ебал на соне, а ебаться мне не лень. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, но приговорю. Ты чё, бля, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща

0: Я, бля, книжек не читаю, я видал их на хую. Я бухаю и махаюсь, и хуи во всех сую. Лучше мне не попадайся, сука, ёбаный олень. Я таких ебал на зоне по три раза каждый день. Не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты, бля, чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Же ёбну по морде, я парень простой. Ты не смей мне перечить, тебе говорю. Бля, не смей мне перечить, бля, приговорю. Ты чё, охуел, бля? Ты кто, бля, такой? Ща ёбну по морде, я парень простой. Ща ёбну по морде, я парень простой.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.

двигается метко. Это девочка-фемка, а авторка F. Фотографиня D. Долбоёбушка M.

заметка. Эта девочка-фемка бесит тебя, как пивная пенка. Эта девочка-фемка не комсомолка и не спортсменка. Эта девочка-фемка.

0: поехавшая, упоротая, глупая девочка Фемка.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: я решила, ибо я так хочу. Я хочу и из церкви украла свечу.
1: А я две.
0: Да не очень уж я и грешна.
1: Да, что ты судишь, какого рожна?
2: Не смотри на меня,
0: православным сука. Бог не указ.
1: Не указ.
0: Ща получишь неверующим глаз.
1: И да раз.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
1: Православным Бог не указ.
0: А есть президент, я не так уж и много грешу. И у Господа мало прошу. Ежегодно читаю завет
1: и старые
0: евангелия. Это не как я праведниц, нет.
1: Нет,
0: православным Бог не указ.
1: Не указ.
3: Ща получишь в ебло, пидорас.
0: Не сказал Бог до вечера как раз.
4: Славный Бог не указ.
0: Мы с владыкой как по дороге, куда вот туда и я. Ну а что мне, мы с Богом на ты. Вы с собой не равняйтесь, скоты. Я не так уж и сильно грешна. Что ты судишь, какого рожна? Православный Бог не указ. Ща получишь мне бло, пидорас.
1: Сейчас получишь.
0: Не сказал Бог до вечера как раз. Православным Бог не указ.
1: Сказал Бог до вечера как раз.
0: Православный Бог.

superstar.

мой, друг мой детства. Много лет не виделись с тобой. Ну давай сейчас встретимся. Ну давай пойдем в бар с тобой вдвоем и возьмем у бармена алкоголь. Бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Идем мы в бар вдвоем. Деньги есть у меня. Попьем там алкоголь. Зашли в местный бар. Бармен говорит: вам что? Я говорю: 200 грамм бора-бора и корефану бора-бора. Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Не виделись давно. С тобой мы корефан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой, с красавицей. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком. Не виделись давно. Мы с корешком, с корешком, с корешком.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Come on. Yeah.

Бу по ебалу каждый день бить прям в ебло. Я б хотел боксером стать и бить твое ебло, наглое ебло. Но ты сказала мне, это понты.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Да, хуй с ним. Сергей Рушайло крайний, собака Майло ждет за решкой, грызи яичко, как орешек, как пельмешек безликий, долговой вещмешок. Хуярил синий дым, исполнял ашок. Я показывал ей пенис в скверике, зазывал ее на берег. Но тебе хуй кто поверит, если пацана отъебать, он станет беременным или хотя бы с тонким намеком. Хуярить по селу далекому на левом берегу реки Урала.

0: нее в трусиках. Хуярят во дворе гуки на брусьях. Я с бубликов брусь, было весело, но стало все грустно. Уходит земля, да не в то русло. Путятин докладывает устно, мол, все заебись и хуй на инфляцию. Каждый час я делаю пероральную ингаляцию. Безбожно ваш дряблый клитор мацию. Такой нормальный русский клитор, пожеванный и нихуево отвисший. Оближи его и запей молоком прокисшим. А, прокисшим молоком нахуй.
1: Я салютую всем народным музыкантам и художникам. Мы все вьемся где-то между сандалий нашего Всевышнего Боженьки. Завтра поковыляю в вендиспансер, по пути заскочив в Минжурку. Анализ мочи и кала оголтелого старика. Барсик в районе отрезанных яичек локал. За жалюзой плывут кислотные облака и птичий гриб. Тщательно отмывал мой этаж гук Фарид. Образ жизни здоровый кого-то бодрит, а меня лишь колеса в дуэте с порохом. Цыгане предлагают в переходе купить детские органы. Ищу работу санитаров при больничном морге. Безногий гондон катится по вагону с протянутой высоко ладонью. Чё-то там за хуёвую жизнь голодных отпрысков стонет. Хуй тебе в горло и поебалу пыльными сандалетами. Хавай помои с огрызками, умывайся мочой из бачка туалета. В армии заебись, почти как на зоне охуенно. Русские обожают получать от горных народов поебалу поленом. Предбанники нюхали клей из бумажных пакетов. А хули, я ведь атлет. Щуплыми пальцами прощупайте мне утрейру. Начистив ботинки из козьего меха, присяду к татарам в именную карету.
2: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
3: Без хорошего пера не жил на поле, но мне всегда встречались люди доброй воли. Хрусты

0: лучшим твоем всегда.
1: Милый мой подрябиный крепко меня полюбил. Прямо под бюстгальтер он лапищу свою запустил. Я сижу и млею, своя не своя. Ах ты моя сися, пропащая ты моя.

0: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Привет, братья! Здесь и сейчас Ксения Дегелька. Я люблю вас!

0: люблю Октябрьский. Йоу-йоу. Я лидер.
1: Я мужик был. Я мужиком.
2: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

поехали на море, мы едем нормально. В электричке едем, сидим отлично. Вот мы достали шприцы, укололись конкретно. И это наш вагон, стюардесса. Эй, мужик, сидишь ты там, не мешай нам сидеть, кайфовать. Мы в окно смотрим, и бабочки вокруг. Ты сиди и не пыхти.

солнце, чё ты смотришь? Сними свои очки. Не видишь, что я не наркоман, как ты. Но мы едем отдыхать, мы курим сигареты, и ты на нас смотришь ждать. Иди нахуй опять. Мы с другом начали веселиться, танцевать и пропиться. Мы смотрим в окно, все зелено. Мы едем, отдыхаем, укололись мы. Нормально нам сейчас, не до шуток бы. Но другу стало хуёвей, он заблевал весь вагон. Но ничего, это же нарколог.

все смотрят, нихуя не смешно. Вон и там полицейские внутрь к нам идут, зачем? Ёпта, мы побежали опять в этот вагон и поехали вновь вперед гон. Эх, это наркологический вагон. Это такой суперский вагон. Укололись мы, и это нас не берет. Друг уже под лавочкой живет. Смотри в окно, друг.

Море тусить в нем. Вот и мы едем дальше, друг выпрыгнул в окно. Скажи, я без друга поеду на без него. Но я продолжаю ехать, волосы дыбом стоят. Мне на что?

0: Вот, да, вагон приближается. За окном уже все качается. Вот взлетаем мы на небо в этом вагоне. Уже на небе остаемся мы. Я не понимаю, что за глюки такие у меня, но это все я сказал себе сейчас. Это на наркологический вагон, и он уносит вперед в нем. Это наркологический вагон, он уносит нас вперед вон.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
2: 3, 2, 1, go, come on, here we go. И что?

заебись. Чисти говно, блядь. На, чисти говно. Чтобы чистить, он. Чисти, чисти, сука. Вот, чисти. Давай, чисти.

0: как-то так. С вами был Евгений Колесников. Пока.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Памятник Гитлеру, строй народ, пакета и

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Гигавиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

А что-то случилось этой весною. А что-то случилось с ней и со мною. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны, а не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Кажется, рядом те же глаза. А кажется, надо что-то сказать. И все вокруг словно тогда. Откуда вдруг эта беда? Оно что-то случилось, а чувства иные. А что изменилось? А мы или мир? И надо знать, что же случилось. Оно не себя и не весны и не объяснить. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Что-то случилось, а что-то случилось, а что-то случилось.

тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. Здравствуйте. А тихо плачет у окна, а женщина красивая, а жизнь идет, ты все одна, а доля несчастливая. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? Ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается. А что ж ты плачешь, что ж ты плачешь, а слезы льешь, красавица? А ты так хочешь быть счастливой, а да, не получается.

Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Спасибо.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

пиво пьем, пьем, пьем. Косяки, бля, просто.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Нагая, нагая, ты не слышишь?

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Когда мы летим, блядь!

0: Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на секс. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Ты меня не знаешь, парень. Делай ноги. Улицы меня кидали. Пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Когда я мчусь на своем мустанге, ты не мчишься на нем. Ищи мою тачку около клуба. Клуба юных техников, слыхала, подруга? Я собрал ее сам, потому что я с детства самостоятельный. Виталя, Виталя, вы про меня слыхали, нет? Ну ладно. Виталя, Виталя, если ты не знаешь, как провести ночь, набери Виталю, он готов помочь. У меня очень жесткий график. Ты пришла ко мне во вторник, иди ты нафиг. Если ты моя, возьми меня за ручку. Я тебе открою дверь за ручку. Меня никогда не бросала девушка, потому что меня тяжело подбросить. Виталя, Виталя, я тебе большой, не малый. Ага. Виталя, Виталя, все чики со мной на небесах летали. У меня от вас никаких секретов нет. Вся фишка в том, что я круто одет. Я главный редактор Playboy. Собственно, я и есть кролик. Эй, тёлка, да ты вся горишь. Я твой огнетушитель.
2: Пыш-пыш.
1: Знаешь, когда мне звонит президент? Никогда. Меня зовут Виталя. Я проживаю ща. Чё такое, тёлка? Ага, приеду ща. Виталя, Виталя, не слышу, как меня зовут. Ага, Виталя, Виталя, Виталя. Может быть, Валя? Нет, Виталя, Виталя, Виталя. Если ты видишь Виталю, то Виталя уж точно видит тебя.

0: 要去看哟。
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

МС Боров здесь. Пожилое движение, пожилое торможение. Вантус, вантус, ва-ва-вантус, вантус, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-вантус. Я пожилой Боров, на биток стелю, нихуй на тупо отдыхаю, вести булями каждый день, и не похуй тупо поебать, вроде бы я ебался, нихуя в натуре тупо набухался. Я пожилой Валерочка, я пожилой старый гангстер, я читаю на биток, пожилой свой рэп.

гангстер, я пью Балтику девятку и Львовская 17-15. Тупо дыхами, тупо поебаться с тёлками молодыми, с полуголыми я танцую здесь. Со мной толстые девочки, все меня хотят, пожилого человека, но мне похуй. Я пью Балтику девятку, я пью Львовская 17-15. Я пью оболонь и я отдыхаю, нихуево на падике

пьяют, бухают. Львовская 17-15 допивают. А потом со мною три топора бухают. Нихуя себе в натуре бас ебашит. А тёлочки толстые возле меня пляшут. Все меня хотят пожилого человека, пожилого Бивиса. Ха-тя-тя-тят. Тёлочки меня хотят пожилого человека. Я танцую и бухаю львовское. И мне похуй, и мне похуй. Я на падике тут тупо. Районы, города, все возле меня, да. У меня есть приора. На приоры по районам развезу я тёлок. А потом их отъебу где-нибудь дома. Пока их не мамашки будут дома в ночь. И мне похуй, набухался я рывасика. И мне похуй, и мне поебать. Я Валера Хансер, ёб вашу мать.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?
0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные.
1: Что, я каторжный?

потому что я верю в кореша своего. Они друг в друга так влюблены.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Я крутой, грандмастер бит.
1: Не блокмастер, лейкопластер.
0: Я грандмастер.
2: Компостер.
0: Грандмастер. Грандмастер.
1: Сосистер.
3: Колбастер.
4: Грандмастер.
2: Гроссмейстер.
0: Я грандмастер. Страх, крах. Все в его руках, жизнь кипит. Месье грандмастер бит.
3: Колбастер.
1: Сосистер. Лейкопластер.
0: Мама, я грандмастер.
4: Грандмастер.
0: Грандмастер.
1: Лейкопластер.
5: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

Йоу, 11-е, ебать, 11-е, Я ебал всех одноклассниц нахуй, куча классных задниц до сих пор охуеть.

Сейчас возбужденных лялек, ебашим мед, ебемся в жопы и танцуем в платьях. Адский угар отправляет нас в могилу. Концерт в Чечне, я обнюханный кидаю зигу. Выстрелы в воздух, адский замет.

0: уже на первой тусе. Героиновую суку ебашит конвульсия. Ебашь меня с травмата, ты не возьмешь майк. Твой папа пидор, нига, блять, I don't like. У твоей тёлки хер длинный, I don't like. I don't like, нига, блять, I don't like. Don't like, don't
1: like, a snitch, nigga, that's that shit I... Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: полная хуйня! Ты чё, блядь? Ты без денег ходишь, нахуй? Ты ты... Хули ты у меня деньги стреляешь? Иди на работу устройся сначала, иди поработай, а потом мы с тобой поговорим, безработное говно, блядь. Чего она?
1: Дави безработное!
2: Безработное говно!

отдашь, а? Вот я своей жене всю зарплату отдаю. Всю зарплату. Ну, немножко себе оставляю, а так все жене. Я

0: безработная хуйня! Да ты, блядь, ты даже в лазурный не можешь зайти нормально в Твери! Не, пацаны, на самом деле, вот, ну, реально, безработные такие пидорасы!
1: Да тебе никто не даст, нищебродное уебище!

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Украина всю свою все свое существование отсасывала у России. Украина всегда была меньше России. Киевская Русь — это было место, где жили россияне. Потом украинцы туда пришли. Украина всегда была в составе России. Всегда принуждалась быть в составе, потому что русские сильнее. Русские лучше украинцев. Ёбаных украинцев! Твоя мать, шлюха! Твой отец, пиздобол! Твоя кровь уродская! Россия, великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Нахуй пять захватит! Вы всегда были частью России! Вы никогда не были отдельным государством! Вы всегда отсасывали у нас! Слава России, блядь! Сука! Убьем Украину нас! Да вы что, у меня дед? У меня дед убил трех украинцев! В том числе и твою бабку, блядь! А твоя мамка пила капельки моей, блядь, спермы! Она сейчас пьет мою сперму, знаешь? Сука, блядь, я тебя в рот ебал, твою семью нахуй! Русские лучше украинцев! Ёбаных украинцев!
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Я страха себя отучал постепенно. Я отрекся от всех мелочей бытовых. И теперь каждый вечер на эту арену

Сколько я не искал золотого святого, сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сюда грубый оскал, сюда черное слово. Сколько я не искал золотого святого, мир стоит в тишине или в бранном тумане накрывал.

0: FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Как

0: маячок. И лучок на природе. При погоде изменили из бронины ёлки текут, а гости ждут.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

ходишь, как чмо в смотках мамкиных. Хули прическа, блять, что бабам нравится, это неправильно.

никаких мер. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах.

ходишь, такой весь прилизанный. Хули ты слушаешь мамку и отчима? Будь мужиком и общайся с кем следует. Ты что, не заёбся еще быть задроченным? Крепкие парни в спортивных костюмах догонят тебя и дадут по ебу. Только крепкие парни в спортивных костюмах научат тебя с кулаками добру. Только крепкие парни в спортивных костюмах докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни

костюма докажут любому свою правоту. Лишь крепкие парни в спортивных костюмах умеют ценить простоту, красоту. Крепкие парни в спортивных костюмах нравятся девкам любых типажей.

0: Гейскин, Гейскин, шапки не пройдут. Гейскин, Гейскин, я бы террорист. Держит твой огромный в руке неофашист. Гейскин, Гейскин, достает гандон. Слышит остановки, выбирает он.
1: Слава Белоруссии и всем ее потомкам! Слава нашей родине и смерти врагам! Слава России! Великой! Слава отважным крутым гейскинам!
0: Гейскин, Гейскин, я бы террорист! Держит твой огромный в руке неофашист!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Фотопленка коника, два голых школьника втопил в пердак мешко. Ну как мешок с говном, румынный талон гламурного хип-хопа. В кармане кондома контакс, мои слова как ножи в китайской кухне. Слышишь, петух, это мы казнили тех гагуль в лесу. За соснами в наручниках, правой ручкой вскидываю зигу. Подрезал кофточку Прингл, Миху трахал весь кинг-крим. Южный берег Крыма, с нами пьет пиво Валькирия. Французский поцелуй с языком, на тебе кофта цвета кофе. Хотя голая ты прелестна вовсе. Я синевским хмурым увлекся. Махмуд думает о сексе или о Джексоне. Заходим в штопор, копей в шортах. Ковалев втерт кокой. Серег, хочешь еще дорогу? Под фанк меня тошнит помидорами. Хвастаюсь новыми туфлями, Лаврову передернула. Джузеппе Вене отзовется снова. Приходится шифроваться в подъезде от Жени Пугачева.
2: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Я на первое уйду, вам сейчас какашки. Закормлю я вас сейчас до хуевой кислоты, чтоб в толчке подохли вы от гнойной блевоты. Я хуев повар, ёбаный кондитер.
1: Повар заебашка, пидорас вредитель.
2: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

рук. Не продают мне алкоголь, жду алкашей. Прошу, чтоб купили ягу, накидывая 20 рублей. Но этот проклятый мир пытается нам помешать. Пить или не пить, мой выбор, и мне решать. То мусора загребут, то мамка запах спалит. Уже тошнит меня от этих гребаных правил. Один тебя глоток, и веном закипает кровь. Второй глоток, хочу напиться вновь и вновь. На половине банки закрываются глаза. На финальный последний лечу я.

тебя купить. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить. Тебя могу я пить в подъезде, дома, в школе, на лавке с пацанами и даже на футбольном поле. Если нет тебя в руках моих, я пропадаю. Не могу я без тебя, как же ты не понимаешь. Ты на спортсменов не смотри, они ничего не смыслят, не пьют, не курят. Думают, что ты самая сильная. Но только чёрт в спортзале беспрерывно 10 лет. Вытащу ствол из кармана, и его уже нет. Банка Яги, и не страшен мне спортсмен любой. Когда под Ягой, я, блядь, супергерой. Много есть мудаков, что тебя не понимают. Говорят, типа, кто под Ягу, рожает шнягу. Рожать я не умею, так что мне это не грозит. На синеве писюн мой, как уже репца, стоит. Кто бы что ни говорил, не брошу я тебя. Лишь тобою болен, лишь тобою болен я.

0: купили. И пока внутри меня ты лёшься, я буду жить.
1: Спасибо за помощь в создании трека. Мамке, пахану. И, конечно же, мамке Булата, которая вчера выебала ратешник. И еще одно. Булат шлюха.

встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая. Прохожу, ты мне мужчина, я хотела очень сына, на крайняк хотя бы дочку. У меня здесь рядом точка.

ведь, блять, ебать, бледина. Ну пошли, замутим сына. Прихожу, ебать, на точку. Тут она, хуяк за точку, вынимает из кармана коррективы, вносит плана. Все отдал ей, все деньжонки. Вот какие, блять, подонки.

хуёчку. Хуёчка. Я тебя у клуба встретил, сразу даже не заметил. Вижу, блять, стоит тупая, на бабосы залипая.

0: И погнали отсюда нахуй.
1: Чё это, блядь, что блядь за Вася это вообще?
0: Я хуй знаю, блядь, вообще. Я первый раз вижу вообще, блядь. Такой он ёбнутый.
1: Чё, не продаёте, говорит, блядь.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Боже, это невероятно.
2: Я выключу.
1: Нет, нет. Все нормально. Я выдержу.
3: Простаивает мой станок для скорости.

руках, вся зарплата на кармане, надоедает тушку вараны. Это твой лифт на эшафотре, прижиратор смерти, эшелон. Помнишь, как хорошо пахло, когда мама готовила шарлотку? Теперь у тебя выбор праха, банка таблеток, хлорки. Выбор сложный, наворачиваются слезки. Я радуюсь стороне, сократизирую, изливаясь молоко и селедки. Хочу помазать трепуху зеленкой, избавиться от кожных гнилостей. Помоги мне, о боже милостивый, все будет делаться ради бога. Музыка кончилась, потрескивает радиола, но больше похоже на глухой пролет. После паленки жидкий помет, благо потемки. А тебе со мной, ой, как стыдно. Да, тебе со мной, ой, как стыдно, когда я вылизываю коробочку с остатками соуса сырного, когда отказываюсь забирать из садика нашего сына, когда ты хочешь потрепать мои волосы, но я лыс, как садик.

0: когда отковыриваю налить себе в бокал из морозилки, когда я копирую стиль жизни у паразитов.
1: Она мне нравится.
2: Я? Правда?
1: Да, меня это заводит. Достань свой армейский нож и порежь меня здесь.
3: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

она меня любила, а я ее ебал. Она за мной ходила, а я просто с ней бухал. Она всегда меня ждала, когда приеду я бухой. И не ебала мне мозги, что вот такой я раз такой. Ее я в карты проебал, да просто, сука, перебрал. Да еще подлили мне хуевой водки жидкий кал. Тебя я в карты проебал, и будто сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, не такое разгребал.

Она меня любила, ну и я ебал ее. И даже и не парился, мол, там хуё моё. Она меня любила, и как же, сука, жаль. По пьяни не играйте в карты.

Тебя я в карты проебал, давно ведь, сука, не играл. Да ты не ссы, я отыграюсь, слово дал. Ее я в карты проебал, да нихуёво перебрал. Да и вообще я обожрался, как собака прямо в кал. Тебя я в карты проебал и прямо сам себе насрал. Да ты не ссы, я отыграюсь, все, я хлопнул и погнал.

0: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия все окончено.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
2: Олег, Бочаров, Стрель Густая, Эля Папанера, Криса, Аферизм, Гочи, Стример, Аферист, Гочи, Стример, Крисамс, Румран, Эй, йоу, я, йоу. Устая крыса, да да факера пристизес. Стенд ап, лиси гочи, ока крези, мига. Ваца бе покочи, оцо писи, не гаса на дик кокаина. Юсу ту приз, фристайл мюзик, той сцены не будет, как маленький ключик. Он дружит классно, биту берет в руки, как классный Доротанос. Уэртен и прочая мамография, прего, черепапа, люди, кура. Bet you can need it, fuck us after place, you just wrote to me.

0: я лакированная, она так бьем дышит, попери из нета воняет до сорта у тебя, когда мой голос сладкий, бля. Буряковый самогон, я пью по 50-20, говорю тебе, пригласил меня сюда, эй, да. Ты догони меня с самого утра, 5:25. Гочи стример, стример, я не знаю, что это за слово стример, стример, но тут нет моих поступков, как это понимать, рассуждать, кола-кола. Бьется самба, утро набито, так туха, обоснутая, прошу, парнишка, да. На районе уважали тебя, закрывая глаза, горки и слезы у меня на щеках. Распишите на тетрадке, я получу билет на концерт, я разыграю.
1: Я мужик был. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: いつまでも追いかけてる

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Зона, и пиздец!
1: Тут Андрей Нога
2: и Борис Пивко,
1: группа Шальные. Короче, стоят два стула, на одном пики точеные, на другом хуи дроченые.
2: На какой сам сядешь? На какой мать посадишь?
1: Всем блатным!
2: Блатным!
1: Песня

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна Софи, Ренат Ибрагимов, Алсум Марат, Сайфин Лар, Дасаев, Ренат, Хамат Вичулпан. Ментимер

0: Чулпан, Ментимер Шаймиев, Рудольф Нуриев, Губайдульна, Софья, Ренат, Ибрагимов, Алсум, Марат, Сайфин, Лар, Дасаев, Ренат, Хамат, Вичулпан.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. You like my grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore. I like my grindcore, grindcore.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Акустическая техно. Акустическая техно. Поскольку в этой песне встречается итальянский язык, я вспомнил по поводу Фиоретти. Какая-то произвольная ассоциация чисто с языком. Но эта песня вот про Буратино. Она из цикла «Детские песни нового типа». Она звучит так примерно. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Буратино был тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как дрова. Тупой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как. Ой как, дрова, дрова, дрова, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, ой как, дрова, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, Буратино era stupido, туп-туп, тупидо, туп-туп, тупидо, тупой как, дрова, тупой как, дрова, Эко баба Карло ha deciso di impararlo, Эко баба Карло ha deciso di impararlo, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, Эко, тупой, а? Эко, тупой, а? Эко, тупой, тупой, тупой, тупой, Эко, тупой, Эко, тупой, Эко, тупой, Эко, Эко, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso il напильник, Эко, баба Карло ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, ha preso, вжик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, мужик, вжик, вжик, тупой как дрова.
2: Извините, товарищи. Псой Короленко.
1: Акустическая Москва. Техно.
2: Псой Короленко и группа Единый. И группа Единый.
1: Я и Гармоха.
2: Тупой как дрова.
1: Как дрова.
2: Да. Стиль лох. Давай.

0: настолько днище, что это хуже любой панкульки, это просто, ну, самый ноль. Это херня, бессмысленная жижа.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Я видал нахую все, о чем я пою. Я не очень умен. Ебал в рот закон. Нахуй мне гороскоп. Ща бы ёбнуть кого б. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный сос. Я в тюрьму не пойду, а я нахуй в пизду. Пойду лучше нажрусь и к бледям завалюсь. Нахуй мне гороскоп, пей пока не усоп. Всем я, сука, грублю, никого не люблю. Нахуй мне гороскоп, ща бы ёбнуть кооп. Ну какой с меня спрос, сука ёбаный стос.
2: О! Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
3: Этот трек я хочу посвятить моим друзьям.

ухо не пера, да. А пожелай ты мне в ухо не пера, да. А пожелай ты мне в ухо не пера.

Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

разных.

Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: крепко. Слоник на трубе
1: играет.
0: Там здоровый этот шанхай. Я пельмень принес. Тебе покушать, покушать.

надежду на нем.

пидорас. И я в районе солнечном живу. И я люблю зеленую траву. Но пришла по почте хренотень.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Пацаны, вообще, ребята, классно.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ, для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Здравствуй, папа! Возвратились мы все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли этот день мы приближали.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Ой, жалак, зеленый такой сексуальный. Жалак, сумнотекен он свой неизменный.

айнанып кетие. Пиздец, да, ну, своя, нехуя себе жалав, ты чё, зеленый героин, да, жалав.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

какая была.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: правильный и есть президент!
1: Остальные можно печь и забить!
0: Смело! Только строгий пост! Истинная вера!
1: Научит вас, подонков, как и сколько жить!
0: Только строгий пост! Истинная вера!

Только строгий пост и истинная вера!

0: поехали.
1: А вам нравится, что миром правит сатана?
0: Миром?
1: Сатана.
0: Нет.
1: Он был ангел, стал сатаной.
0: Нет.
1: А, я знаю он... это.
0: Миром...
1: Сатана?
0: Миром не правит сатана.
1: Сатана правит миром.
0: Нет.
1: Ну, я говорю, извини. Миром правит сатана.
0: Слушай, командир, извини, я не согласен. Сатана слабак.
1: Сатана сила.
0: Слабак он.
1: Слабый.
0: Он слабак. Вот ты знаешь, вот говорю, сатана слабак.
1: А я думаю, что он сила еще.
0: Нифига. Человек сила.
1: Когда Бог возьмет силу,
0: человек
1: сатана
0: сила.
1: Умрет.
0: Я говорю, человек сила.
1: Вот так.
0: Вот. Я согласен вот именно с человеческой концепцией. А сатана и все такое, мелочи.
1: Он был ангел-паразит, он Иисуса Христа казнил. Сволочь такая, ну.
2: Ну ладно, это ж люди там.
1: Иисус Христос хороший был человек.
0: Ну, Иисус Христос, конечно.
1: Но Библию создать. Это Библия была такая, знаешь, Библия была, что это поведение человека в обществе.
0: Библия написана была до Иисуса Христа.
1: Нет, он сам.
0: Вы просто историю плохо знаете. Вы историю плохо знаете. Она за 8000 лет была написана и предписана, что появится Иисус Христос.
1: 3000 лет.
0: Не
1: 3000 лет.
0: 8000.
1: 3000. Нет, все ерунда.
3: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Лишь только нормальные парни хуярят ко мне на концерт. И даже когда мент приходит, сегодня он больше не мент. Лишь только нормальные парни приходят послушать меня, а не вся эта сраная перхоть, любители, сука, говна!

Вались по дворам, на их уебанских тусовках по псам удаки и торчки. А у меня на концертах скины, палатьё и качки. На их уебанских массовках по пса, пидорасы, торчки. А у меня на концертах скины, капота и качки. На их проститутских массовках мажоры, свинота, торчки. А у меня на концертах скинные фанатьё и качки. На их уебанских тусовках жлобьё, бутланы, дурачки. А у меня на концертах скины, капа.

0: Гигравиль ФМ. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: МС Винтин здесь. Это новый трек. Про моего батю. Да, у меня...

0: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Я вас категорически приветствую.
2: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
3: Ну чё,
4: Бля,

0: дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем. Пиво пьем, пьем, пьем, косяки, бля, продаем.
1: Сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс in my life. Когда с парнями у нас снюсик под губами, но мы не делимся, мы им обладаем сами. Когда со снюсом, любой на фильм по вкусу. Кино, машине, вся трибунники под снюсом. Сидя дома, грущу, чего боюсь.

0: сидя дома, грущу, чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс из малай.
1: Кто продает? Мы продаем. Забиваем, продаем.
2: Где женские сиськи направо и налево? Где за пятикратку любая королева? Это
3: фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар! Фитнес-бар!
4: Там со своей заначкой ты супер-олигарх. Там от сисек возникает напряжение в штанах.

0: Ну давай, расскажи, что или кого ты любишь?
1: Что я люблю? Я люблю, когда птичками девки трясут. Я люблю, когда денежки в руки плывут. Я люблю, когда детей дома нет. Я люблю, когда свободен туалет. Я люблю, когда жена уходит навсегда. Я люблю, когда в доме вкусная еда. Я люблю пиво, шампанское, икру. И я ненавижу эту игру.
2: Шмалим дурь, курим шмаль, дуем коку, пиво пьем.

0: вкусу. Кино в машине, сядай в унике по снюсам. Сидя дома, душу чего боюсь. Иду в магаз, покупаю себе снюс. Я обретаю силы, я получаю кайф. Снюс моя жизнь, снюс is my life.
1: Ну что ж, чуваки, вот и Бульман вернулся. Его сладкий зад совершенно не сдулся. Злодеи сосать будут Бульмана голень. Он снова спасет нас, ядрить его в корень. Эй вы, сыкуны, под раздачу вставайте. Букан свой из брюк доставайте, давай. Нигде не уйти вам от гнева Бульмана. Найдем.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Хочешь веселиться,
2: бодриться,
1: туситься или угорать? Я беру колонку с подсветкой, чтоб сделать потирать.

0: Дегравили Фэн. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Looks like fucking piss.

0: bucket. This is piss.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

сутки, не помню ни одной спокойной минутки. В мыслях у меня умереть бы поскорее. Знаешь зачем? Чтобы быть рядом с ней. И захожу я в ванну, набираю воду.

дверь, раздался голос твой. Я кинул лезвие и бросился к двери. Ты что-то нежно мне сказала, в моем сердце остался этот лишь момент.

дети. Я один иду по улицам темным. Душа моя стонет, и шаг учит скромный. Слезы пролиты, и в лужах отражение разбитого сердца стал мишенью я.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Почтальон Пэт.
2: Почтальон, почтальон, почтальон и черно-белый кот. Только день начал.

0: работы он не устает. От работы он не устает.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Звездочка упала на мою ладонь, миг ее не стало, только жжет огонь. Не успел желание сразу загадать, снова расставанье и не помечтать. Посмотри на небо, посмотри туда, высоко так не было раньше никогда. Вот мои ладони, упади опять, и я тебя не трону, дай мне помечтать. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое?

Говорили люди, как бы не хотел, радости не будет от небесных тел. Не успел желание сразу загадать, обожгла мне сердце звездочка опять. Где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое? Где же ты, где, где же ты, где, звездочка алая? Где же ты, где, искорка малая? Где же ты, где, чувство глубокое, счастье далекое?

Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое, где же ты, где? Где же ты, где? Звездочка алая, где же ты, где? Искорка малая, где же ты, где? Чувство глубокое, счастье далекое.

Кто мечтает быть пилотом, очень смелый видно тот. Потому что только смелый сам полезет в самолет. Потому что только смелых уважает высота. Потому...

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Я гуделал бас, а под страйк писал хардбас. Ты под ягу делал бас, а под страйк писал хардбас.

Петрович был лучшим в цеху, работал почти за еду, смеяться любил, не был скучен, пока на вал не был накручен. Но вал забирает всегда самых лучших. О, Петрович, спасибо, жалко, конечно.

достроен, дом мой достроен, и я в нем один. Скрипнула дверь за стеной, ветер осенний стучится в окно, плачет опять надо мной. Ночью гроза, а на утро туман, звезды не видно совсем. Давние боли идут чередой, пусть собираются все.

Ага, ночью роза, а на утро туман, солнце не видно совсем. Далее боли идут чередой, пусть собираются все,

0: пусть собираются все.
1: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

Я в Доту никогда не играл, и в WoW я тоже как-то ни разу не играл. Но однажды я в сети игру увидал, и мир ее меня зачаровал. Пусть мир игры состоит из кубов и таких же квадратных игроков. Лучшей игры ничего на свете нет. Увлекшись ею, я

0: Ночное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло. Ночью по земле я не советую ходить, ведь может тебе зомби-бошку откусить. Или скелет живострелу тебе возит. Умный человек в Майнкрафте ночью спит, а утром можно смело из дома выходить и сразу приниматься дерево рубить. Построй верстак, на нем скрафтишь ты топор, чтобы к тебе ночью не пробрался вор.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
2: Можно вырыть шахту очень глубоко, только ты смотри потом, что выбрался легко. Сделай кирку, смело камень ей дроби. Может, уголь ты найдешь, внимательно смотри. Также можно там плавать в воде. Будь осторожен, не останься на дне. Рыбу налови и эндермена угости. Но на сходках с крипером сильные не шутки.

0: солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт, квадратная игра. Майнкрафт, не дом я строю с утра.
0: Квадратное солнце за горизонт зашло, а это значит, что ложиться время пришло.
1: Майнкрафт.
2: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
3: Здравствуйте. Меня зовут Серая Мышь. И сейчас я для вас исполню свою песню «За берега».

Мой член вкуснее сладкой конфеты. Мои глаза как два огня. Я хочу женщину лет 40 где-то. И это неудивительно, так было всегда. Каждое утро я хочу с нею встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Ну а если ты найдешь меня, то не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты будешь моею навсегда. Я не отпущу тебя никогда, уведу тебя туда, туда. Там, где вода, где нет огня, где ты? Я ее ищу с 16 лет, но до сих пор остаюсь без внимания. И не нахожу никого, кто может дать мне свет, еще дальше прикладывая все большие старания. Каждое утро я хочу с ней встречать рассветы и просто с ней сходить с ума. Я ее ищу, но до сих пор не нахожу ответа. Где она, моя дура? Но если она найдет меня, то не вернется туда, откуда пришла. Ее муж не позволит мне наверняка заплыть с ней глубоко за берега. Но она не вернется к нему никогда, ведь я уведу ее навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня.

Найдешь меня, ты не вернешься туда, откуда пришла. Твой муж не позволит мне наверняка заплыть с тобой глубоко за берега. Но ты не вернешься к нему никогда. Медьяла, веду тебя навсегда туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня. Где ты, я? Туда, туда, там где вода, туда, туда, где нет огня, туда.

0: Я мужик был, я мужиком. Я подохну, я мужиком подохну.
1: Всем ебало заткнуть, когда я говорю, и спокойно и мирно сидеть. Всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Всем ебало заткнуть, а то можно вообще умереть. Команды не было, пиздец, я всех порву ебёна меч. Всем ебало разрисую, сука, в кровь. Да я простой пацан, как ты, мне тоже на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Всем ебало заткнуть, когда я говорю, я, бля, всем ща ебло разобью. Хватит, сука, пиздить, я такую хуйню не люблю. Я такую хуйню не люблю. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Команды не было, пиздец, я всех порву, ебёна меч, я всем ебало разрисую, сука, в кровь. А я простой пацан, как ты, мне точно так же на пизды когда-нибудь, и я найду свою любовь. Когда-нибудь и я найду свою любовь.
2: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь. Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

диким жаром. Танцпол раскаленный и диджей в ударе. Большинство татаров собралось на этой пати. Все просто отдыхает и никто не парит. Завтра у Рушана футбольный матч, но ему вообще-то насрать. Он так или так выйдет в основу, забьет голы и уйдет домой. Ему же не нужна слава.

Это я имею в хорошем смысле. То, что они не ищут ничего в коромысле, пытаются добиться всего сами. Это же татары, а не сусы.

0: Шан такой пацан, который держит слово. Сказал, что завтра будет привора, значит будет, все будет. Он еще любит пить кумыс, но это очень сложно. Его в Москве купить нереально. Надо веки только заказывать, да. Это принципиально.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
2: Ну, фанерочку дадим? Алло.

0: мелодию металла. Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
1: Тяжелый рок, и мне любовь найти помог. И чем рок тяжелее, тем любовь сильнее.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я хочу растоптать вас ногами сапожищ, набивая под нос.

всегда была счастлива. Что же

0: Сиджер, Аказевс, Дисмейка!
1: Гондон ебаный. Ты нахуй, соси хуй, блядь. Чтоб твоя мамаша ебаная пизда, блядь, сдохла. И отсосала мой хуй. И твой батя, блядь, повесился, блядь. Наркоман ебучий, шлюха, блядь. Собака, блядь, которая, блядь, которая тебя ебала, блядь, инцесты ебаные.
0: Дисмейка!
2: Перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу, перегони меня фейс-флоу.
3: О, порвал вам анус, идите в жопу.

пахнут, но всем известно, это сущая брехня. Они в душе живут и пахнут, и цветут. Спросите лучше вы про денежки меня. А без лоха мы не одели бы наших девочек меха. А без лоха была бы жизнь тосклива и плоха. Будь ты хоть трижды вор, щипачек, фармазончик, не зарекайся от тюрьмы и от зубы. Эх, крутануть лоха хотя бы на лимончик и укатить подальше в Крым от Колымы. Она по мне, который год рыдает, плачет, а мне

0: ночами как-то беспокойно тревожит вражеские звуки голоса.
1: Не уходи, живи до старости спокойно.
0: А я не верю в чудеса. А утром выйду до базара прогуляться. Все наваждение ночи снимет как рукой.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: На столе был пенал, Миша на него упал. Съел омлет, сделали минет. Миша встал, очень устал, в тюрьму попал, всех отъебал, из тюрьмы сбежал, пока бежал, умирал. Мусор его поймал, из калаша расстрелял. Миша упал, снова умирал, потом ожил, очень хорошо жил, пиво пил, пидоров мочил. У Вадика бабки, пошли купим тапки. Миша купил, пенальти пробил, не забил. Вадик его убил, Миша упал, он умер, но встал. И как гуф запел, он заревел, ебало надулось, жизнь вернулась.
1: Ака 45-7.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: носки.
1: Фу,
0: и проза, и боксил, и прозок, и шторы, и ткани, и полы, и потолки, и все, и то-то все, и все. Это еще не все.

средства от гриппа, и средства от порчи, и средства от сглаза, и слезы из глаза, и сопли бизнесу, и успехи в бизнесе, и психоанализ, чтоб мозги не разболтались, и все, и то да все, и все.

0: и басё, и колбасё. Короче, у нас есть всё.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Мне быть не прикольно человеком-пауком.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь? Слышь, псина, слышь, псина, слышь, псина, куда ты идешь?
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: пошли всех нахуй, а ты еще пизды получил. Водки, до свидания.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Е-е-е, откройте сердце для хип-хопа. Чуваки, это рэпчик? Поехали!

диван. На собрании сказал, что мой сын болван. А я ему сказала: слышь, Иван, what you say about my son? Люди в балахонах узрят во мне героя.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
2: Бля.

0: Отсыпь на забивку.
1: Пятнашка баксов, чувачок, гони в лапу, пятачок. Если с бабками облом, даю в долг долг. Эй, джангла, ее, ой-е, ой-е, ой-е. Я знаю, кто ты, кто ты, кто ты, ее.
2: Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Пробуем писаться. Гэ-ка-чи-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-пэ-п

КЧП, дни августа на склоне лета, период чрезвычайных мер.

0: просто ЧП. Вот сотворение кумира. Трехцветие на экране вот. Преддверие праздничного пира. И у свинца на диване кот. В итоге этих смутных дней украсть нас быть моим портретом, чтобы всегда в пространстве этом царил культ личности моей, царил культ личности моей, полил путь личности моей. Хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе-пе-пе-пе, хе-ка-чи-пе-пе-пе. Пел пророк Сан-Буй. Фух, хорошо.
1: Дегравиль ФМ. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
2: Кривляя топором рубил, похожий дом рубил с плеча. Я себе трею нанести, хотел бы лошадь хохоча. Потом щепки вверх летят, колбу испарена.

Главное, хватит клиентов. Ах, черт, направо перебор, поправо хрящ, черт, подарит. Опять не скажешь, чтобы тем бревна, короче, потекет топор, руки

города осталось, сколько нас держитесь, гады. Ерунда, заставим вас понять вопрос. И вот размеренный другой, и с нутринком летит топор. Проходят годы, очередной, по симметрический набор.

0: Хоу.
1: Хай.
2: Не умею по-другому.
3: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Что ты за мать?

все отдам. За ласковое слово тарелку щей тебе.

0: что ты за мать? Пел пророк Самбо, Самбой. Прекрасно.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

бег. Я ему цивильно предложила чаю. Сука выпил 8 кружек и сожрал.

0: блядь, суки.
1: Я иду, ща.
0: Вы объебосы русского народа, блядь. Я сказал все, пока унылые потлатые говнари.
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: играет.
1: Дюбан.
2: Ну, я сам мясо не ем.
3: И яйца, кстати, чтобы вы знали, тоже греховная еда. Потому что курица как аборт делает, все равно.

голосовал. Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.

0: Сегодня наше мобильное дежурство начинается в сквере Мамонтенок. Это на Аскисской. Тут люди пожаловались на...
1: Тигровиль ФМ, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда. Теперь ты слушаешь всегда.
2: Ты, бля, чё, охуела? Ты чё, бля, вообще? Ты чё, бля, вообще, бля, отхватишь лещей? Ты вообще охуела? Попутала, мразь! Я тебе говорю, бля, куда забралась? Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела? Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала.

0: не пизди слишком много. Тебе говорю, а не то прямо здесь тебя приговорю. Не пизди и паскуда, не вздумай молчать. Я тебе вопрос задал, пора отвечать. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала. Когда я подошел и спросил, как дела. Ох, теперь у тебя заболит голова. Ты была не права, когда мне не дала. Ты была не права, когда мне не дала.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.
1: Вай-вай-вай. Дорогой. Вай-вай-вай. Дорогой.

0: дорогой.
1: Дигровиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Дегравили Фэм. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.
1: Addict Productions.

0: underground.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Второй микстейп от студии.

0: Дигравиль ФМ, не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Хочу сказать об этом.

Я был мужик. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

У меня один знакомый рокер захлебнулся в собственной блевотине. А в жизни он дрался в очко за еду и рюмки водки. Сейчас у чувака в этом!

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Одно лицо. Да ну и к черту. Пойдем лучше я пасеку тебе покажу. Пойдем, Валера. Пойдем, Валера. Не помнишь, значит. Не помнишь.

Если ты алкоголь или одеколон применял, покусают. Будь хоть президент Америки.

Пасека, пасека, пасека, да, у меня есть пасека, пасека, пасека.

0: Вот так.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

У мужчин есть свои развлечения. Может быть, они грубее, чем те, к которым привыкли вы. Но это наши, мужские развлечения.

Подойди, где-то я тебя видел. А нет, перепутал, бля, нахуй, не знаю. Что-то одет, больно модно для парня ты. Что за эмблема, такая блатная, бля. На, поебалу, за модные шмотки.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: 2209, это может быть и выдуманная история, но такое может быть и по-настоящему. Я ничего не отрицаю девчонок, но девчонки должны быть на втором месте. Мы с тобой, брат, лучшие друзья. И вот мы собираемся с тобой пойти погулять. И вот такая шняга происходит, блять. Мне девчонка звонит и говорит: приходи ко мне домой, я забыл про тебя совсем. Мы пошел к ней, погулял у нее, переспал с ней, а затем...

0: плачет, плачет, плачет. А ну что я натворил, и подхожу к братве. А братва мне говорит то, что Дэна нет в живых. Его побили в ту субботу скинхеды. Его отвезли в скорую помощь. Он рассказал и умер, блядь, и просил тебе это, вот это передать. И теперь, бро, я над твоей могилой сижу и плачу, стою, дарю тебе цветы. Я забил на тёлок, я найду скинхедов и за тебя, бро, бро, отомщу.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы,
2: блядь. Блин, помогите мне минус. Не могу научиться, короче, по-русски. А не...

0: короче, стоял в грозу под дождем.
1: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

будем мы друг другу досаждать. Ты знаешь, что меня ты будешь вспоминать, ты будешь тосковать и встречи нашей ждать, и точно так же я

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Песенка про боярышника. По глубине сибирских руд боярышник, людишки пьют. Торгует баба Тарахто и покупает дед Пихто. Отчистит душу и стекло, универсальное бухло. Излечит раны, снимет с глаз. И, кстати, сделано у нас. Дедуля денежку достал и на боярышник просрал. В желудок средство затекло и помер следом дед Пихто. Тут поднялся галдеж и вой, и в новостях премьер такой сказал, что надо запретить народу гадость эту пить. И бабку сразу под арест, а деду на могилу крест. И разницу этил-метил производитель уяснил. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И наша жизнь давно пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет. Пройдут столетия, и вот травой Россия порастет. И счастье стороной пройдет, и лишь боярышник здесь расцветет.

кровь уходит репеты. Лесновые сыкаты позвала их расти, как бывало не раз. И опять вы уходите прямо на небо.

0: Отлично.
1: Я был мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
1: Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Подрочи, подрочи, пидорок. Банды G слезли из моих рук. Я подрочил, подрочил после долгих разлук. Мне вновь хочется пососать и услышать этот звук. Один сосет, другие его друг. Верил в успех, но кончал по лицу. Огромный член сосать было суждено. Он подрочил пидору, но потянуло в рот. Пока сосался, видел, как встает мой член. Он взрывался, пидор все это съел. Отвлекался, пытаясь отлизать пизду. Я думал все, но если бы не этот звук. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Ты как и я, подрочи, будет тепло, лишь проникают хуи в наше очко. Белые пидора надо мной или во мне, ассоциация хуев летят лишь в жопу мне. Включить любимый мой плейлист «Пидорские жопы» и всем пидорам отзвониться, быть на телефоне, сказать на громкой: я нахуй увертел. На тусовке попал бы под расстрел. Зеленый педик, разве наш, нахуй иди. Прошу тебя, мой верный друг, поглубже заглотни. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе. Соси меня, пидор спермажопы, еби меня, как будто пенис в жопу. Впереди нас ждут крутые пидорасы, черная залупа отныне будет в жопе.

0: Вы слушаете Degravil FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: Бывают в жизни такие моменты, что хочется поменять киноленты. В этой жизни мы актеры, играем в свое кино, и у каждого это кино свое. Бывают и хорошие моменты, нужно их ценить, и все плохое из головы выбросить. Я знаю, это сложно, но все-таки можно. Мой совет: думайте о хорошем и не вспоминайте о плохом прошлом. Будьте веселей и позитивней, и плохое вас обойдет стороной. Нужно просто верить, и все произойдет само собой. А если плохого не было, то это просто огонь.

проходят секунды, минуты, часы, недели, месяца и года. Жизнь идет и проходит она, и у всех она одна. Мир менять не спеши, сначала с самого себя начни. Жизнь бывает бросает, бывает поднимает. И что будет дальше, только Бог знает. Жизнь надо любить, ведь нужно дорожить ей и своими родными, и близкими людьми. Жизнь, если тебе она дана, значит это все неспроста. Нужно жить, чтобы просто любить. И по-любому, ты кому-то нужен тут.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

я бы сказал, в 95-м году. А пока, дружок, ступай и таких гнусных песен не играй. Садись на скорый поезд бой. Он с ветерком домчит тебя домой. Ты не едешь в Магадан, ты сегодня садишься на кукан.

0: едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты сегодня садишься на кукан. Ты не едешь в Магадан.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я

0: Человек просто умер, он просто упал.
1: Ни один не нажал!
0: Ни один не прожал!
1: Просто в доту, блядь, играть, это просто, блядь, зашквар!
0: Ни один не нажал!
1: Ни один не прожал!
0: Я попал!
2: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Йо-йо-йо. Здорово, пацаны. Это Алекс Дарсталкер 98. Батя купил мне новый комп. Специально, чтобы...

0: войти в Battlefield, это господа, а вы просто крестьяне. Смотрите, как играют Battlefield 3 на Ютубе успешные люди. И просите у мамок денег на новые компы. Может, они сжалятся над вами и купят вам новый комп. Тупые ложки.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.

0: Лично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: тебя в храме не похвалят, полицейским не возьмут!
1: Синагоги обругают, и старушки не бьют!
0: Если ты нас не возлюбишь так, как любим мы тебя!
1: Если я проголосую!

мои милые детки. Я постараюсь вам не портить праздник, и так всех расстроил за год. Стучат 808-е, под них читает кривой прозаик. Устроился работать в быстрый займ, но не читал договор. Теперь много должен, теперь много брошен, как недоеденный борщик. Буду блестеть жирным блеском. Почитать для самого себя тоже бывает полезно. Пока не оказался в клинике, хорошего застолья всем мужикам, может и полтинником. Смешарик ждет под елкой новый спиннинг, но под ней лишь дед и подлокотников и мой пакет потников, который я складывал в лагере и забыл отдать маме на стирку. Все собираю.

0: деньги нацвали.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

Звучит кал для всех людей закон один. Ты должен подчиняться, а если ты умрешь всех, придется насосаться. Это, бля, не порядок.

Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

это жесть. За полтинник купили бухло, виноградный день и в говно.

0: это жесть.
1: Дегравили ФМ. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

0: яйца пролил!
1: Дима пропил!
0: Слава барабан!
2: Подпердос! Нет, суд! Там вопрос! Яйца пролил!
1: Дима пропил!
2: На опас!
0: Лавандос! Подпердос! Нет, суд! Там вопрос!
2: Дима барабан!
1: Дима пропил!
2: На опас!
3: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Могу сложить.

Твой нож разберется! Твой нож разберется! Твой нож разберется! Интернационалисты шоу-бизнес!

0: Твой нос разберется! Твой нос разберется! Твой нос разберется!
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
2: Одно, две, три, сто. Честит праздник на всички. Всички на дансинга. А сега? Ека манга. Тебала манга. Требушта манга. Леле стар манга. Аки тук е долара. Аки тук е евро. Аки тук е порше.

0: страшно. Оу, бэйби, страшно сильно. Страшно сильно. Эти си ключевы тут буршету и бэги по-брзу, бэги, бэги. Страшно сильно. Край.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Б.
1: И скупавшись в унитазе.
2: Осторожно, длительное прослушивание Degravil FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
3: Oh yeah.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Тигровил FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: А когда тебя заведут туда, ты этим лезвием себе брюхо вспори. Да сильно так, чтобы не царапина была, а кишки наружу. Ну, не мне ж тебя учить, как брюхо вспарывать. Тогда они тебя не тронут. Сами в дверь постучат. И поедешь ты в больничку. И там тебя откачают.
2: А потом опять в эту пресс-хату?
1: Нет, такого не бывает.

брюзгать у нас, как всегда, заебись. Неспроста ведь мы все, сука, здесь собрались. Сейчас загонят кого-нибудь к нам на убой. И пока мы работаем, стриснет конвой. А у нас на пресс-хате все заебись. И опять на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга, к нам на огонек. Сам попросишь потом, чтоб добавили срок. А у нас на пресс-хате все заебись. А у нас на пресс-хате мы все собрались. Заходи-ка, бедняга,

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком. Я подохну. Я мужиком подохну. Опа.

чемьером, чтобы прыгать по пальмам и бананами кидать людей. А может просто негром стать, негром черной обезьянки. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, негром стать. О, негр, о, my bro, you black mamba, о. А мне бы просто негром стать, негром стать, негром стать, не летая, а прыгать по пальмам. Негром стать, днем и ночью прыгать по пальмам. Негром стать, вонючий.

0: а может просто негром стать. Может негром стать, а может негром стать. А может негром стать, черт негром, негром стать.
1: Ау, ау, ау, бежи, бежи, пацаны!
0: Негром стать. Негром стать.
1: Оу, май негр.
0: А мне бы просто негром стать.
1: О, май бро, you're негр. О, май бро, you black. You're black, my bro.

0: А может просто не грам стать обезьянкой-бабуинщика маленькая мартышка черненькой. А мне бы не грам стать черненькой обезьянкой стать. Оу, не грам стать, не грам стать. Оу,
1: а мебель бы.
0: Осуждаю, блядь, осуждаю. Осуждаю.

Вышел, пернул, вышел вон. Это знает моя свобода. Это знает моя свобода. Это знает мое поражение. Это знает мое торжество. Это знает мое поражение.

0: как и что обрел, обнял летящий башлачок.
1: Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое.

0: Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает моя свобода, это знает моя свобода. Это знает мое поражение, это знает мое торжество. Это знает мое поражение, это знает мое торжество.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

их мой друг кирзачами по иглу, что сидеть в углу, люди тянутся к теплу. Сегодня ты читаешь рэп, чтоб зарабатывать.

хлеб. А солдатский рэп — это чисто поеблу, никаких панчей, просто тупо поеблу, никаких йоу-йоу, просто

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Это пристал. Атом сики сумли. Сегодня на улице идет дождь, а я иду, у меня есть зонт. И мне не важно, кто и что говорит, ведь я крутая чика, посмотри. Парни любят меня, потому что я красивая, и девчонки завидуют мне. Я уже не хожу в школу, нет, ну хожу, только сейчас лето. Сейчас лето, мы ели котлеты. Вчера мама готовила нам котлеты. МС Кисуля лучше всех на свете, потому что от нее в шоке все дети. Это фристайл, я читаю рэп. МС Кисуля не бред. Это не бред, это настоящий женский рэп. Настоящий женский рэп. Это рэп. Настоящий женский рэп.

0: места за мои 16 лет. Очень всех люблю, целую. МС Кисуля всегда с вами.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

дому соседей, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Мусора бегают по моему дому соседи, обыскивая и знакомых в нашей стране. Новые законы, мусора бегают по моему дому. Стучат в мою дверь, я им открываю. Бьют по лицу, мне дубинкой влетают. В квартиру ногами раз 10 пинают. Ведут к холодильнику, все вынимают. А там ничего нет, кроме бананов, яблок, морковки и баклажанов. Перерыли в хате, все вверх ногами. И лейтенант орет: сука, где тайник с сырами? Нам твои соседи все рассказали. Отвечай, паскуда, где тайник с сырами? Отвечаю то, что никаких сыров у меня нет. И вообще я типа веган-сыроед. Последняя фраза все усугубила. Не так меня поняли эти дебилы. Говорят, устроим с игристым тебе праздник. Накинули

0: нашей стране ебанутые законы. Мусора бегают по моему дому.
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Здорово! M-Spox 10-3! 2, 1, начали!

0: член не отвалится, я буду дрочить. И, конечно же, в баню ходить.
1: Банька, парилка, ём в ней горилка. Водка и пивас, полный расколбас.
2: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Я хотел бы все знать, чтоб тебе доказать, что любой мужик должен все время бухать. Только ты не поймешь, один хуй и нихуя, потому что ты дура, говно и свинья. Да бывай!

Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Каждый хочет от кусочка отломать побольше, чтоб не пустовали рощи ваты проще. С Пакистана родом взрослен, солнце мощно. Кто курил, спроси, из того же прет точно. С одной точки в фурах нычат нычки, прячут помидорчики, нычат бардачки. Хи-хи-хи, лыбу давят пацаны, пакистанцы, марокканцы. И из березы вдруг посыпались звонки, за килограмм движухи. Курьеры тоже курят, немного дурь.

0: похуй так-то, а кого так-то, аккуратность так-то.
1: Алло, а? Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.
1: Алло,
2: а?
1: Это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.
2: Будет.

0: тапок, меняется лицо. Песня начинается, Аврама, бля, Руссо. Воу-воу, воу-воу, знаю, скоро тебя потеряю. А сердце не может понять, а мне его трудно унять.
1: Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм. Алло, это Пакистан?
2: Да.
1: Нам нужен 1 килограмм.

Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьезно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Блядь, сука, блядь. Дигавиль FM. Для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам, у нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Слушай, давай я тебе спою чуть-чуть, а?
2: Так, значит, аккорды первые такие.

Всем здорово! С вами Евгений. Ситуация на днях случилась такая неприятная. Есть у меня одноклассник, Ярошенко Миша. Ну вот, я его позвал на хату бухать с пацанами. А он, сука, крысой оказался, прикиньте. Испиздил цифровик мой. Я решил сочинить рэп и сочинил рэп свой. Называется крыса. Но на свете крыса Миша Ярошенко. Я тебе ебало разобью, ублюдок. Если ты мне, сука, не вернешь мое бабло или мой фотик, который пизданул, я тебя найду, где бы ни скрывался ты. Разобью ебало, разотру твои кишки. И с пацанами я тебя поищу. Но ебало я тебе вновь разобью. Можешь не пиздеть, что его ты не брал, потому что я-то знаю, пацаны сказали.

0: уничтожу, сука. И пидорась, мразь. Тебе, бля, повезло, что тебя дома не было, потому что с пацанами мы искали, бля, тебя. Если мы тебя когда-нибудь найдем, то ебло разобьем и труп закопаем, потому что ты вообще, блядь, охуел. Так же, как твой брат, такой же токсикоман. Мы тебя найдем и рожу разомнем, ебало, бля, сломаем, ебало, бля, порвем. И наглую твою рожу об стену ебанем. Будем угорать и над тобой стебаться. Ты же пидорас или хуесос. Короче, крыса, теперь тебе пиздец. Крыса, бля, ебаная, жди, тварь. Я тебя уничтожу, сука. Пидорас, мразь. Нахуй ты вообще так с пацанами поступаешь, пиздишь у них, что не попадя. Ты чё, блядь, как Диман, такой же долбоёб. Ебало вам обоим за это, бля, разбить. А если ты не понял, короче, объясняю. Чтобы деньги были или цифровик, иначе сам, бля, знаешь, что за это будет. Ебало, бля, сломаю обоим пидорасам. Теперь, блядь, мразь, ты знаешь, за что тебе обмать. Теперь тебя найдут, ебло, бля, разобьют. И если руки длинные, то ты не переживай. Мы их, бля, все отрежем, в рожу, бля, насрём. Йоу. Всем спасибо, пацаны, всем пока.
1: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда. Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.

куплю себе вина, я напьюсь его сполна. Сегодня выжить нет хорошо, завтра выжить тоже хорошо. Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно. Чего еще желать? Разлей, мы будем жрать. Стоит ли желать, чего нельзя желать? Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Сегодня мне хорошо, сегодня мне хорошо. Все равно, что есть, что было все равно. Было бы, что есть, что будет все равно.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: не бывает идеальных ни народов и ни расы. В каждой группе индивидов, ну, хоть что-то, да не так. С точки зрения лягушек, все французы – пидорасы. А корейцы – пидорасы с точки зрения собак. С точки зрения троянцев – пидорасы были греки. А троянцы – пидорасы с точки зрения коней. Очень много пидорасов так и сгинуло на свете. Но огромная их масса дожила до наших дней. Люди делятся на группы, на враждующие классы. Под сомнительным девизом «Кто не с нами, против нас?» Натуралы утверждают, что все геи – пидорасы. А копнешь под натурала, каждый третий пидорас. Но из всей огромной массы пидорасов и уродов можно выделить отдельный, очень маленький народ. Там сплошные пидорасы с точки зрения всех народов. Потому что у природы должен быть громоотвод.
1: Дегравиль FM. Сначала смешно, потом странно, потом вы уже зовете это домом.

Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор из жопы хлещет. Я весь в говне под деревом уже вторые сутки сру. Откинусь от говна потери. Чтобы не скучно было, я упруга. Перед выходом дерьма я пукаю на всю округу. Мама, все говорят мне то, что я дебил. Я никогда еще не видел в жизни столько вил. И дети, каждый из них в моих глазах злодей. В адрес мой считали нужным что-то сказать. Задей, жизнь непроста, выше утром посрать. Волоса к штанам прилипли, стал я громко орать. Снял штаны, добро пошло, там формы разные. Я срать хотел по-быстрому, но получилось по-опасному. Я долго срал, говно идет, стекается. Внутри очка как будто бомба разрывается. И тут приходит народ, смотрите все, этот ублюдок здесь срет. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпор, вонючий шпор. Я был женат, она любила выпить травы. Лишь ей кружку подливал, вместе мы хотели славы. Пока песенки она мне пела, я подпевал и срал. Ну а теперь ушла Фиона. Жаль за ее вонючий зрака и совместил вонючий стояк. Ей не понравился размер, она оделась и ушла. Мне трудно было это выдержать, всю ночь просрал. Просто один сидел, рыдал и срал. Говно закончилось, вытрем жопу пальцами. Пальц. Во всем виноват осел, ведь у него песос побольше моего. Можете смеяться, но я думал, что размер не главный. Просрал всю жизнь и до старости просру. Рожденный на болоте, тут же и спустит дух. И тело найдут скоро, но я даю слово. Перед смертью обосрусь я на лицо Фионы. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк. Они назвали меня тваю, злобной. Я обернусь для них болью, жопной. И пока дать могу им всем отпор. Хороший шпорк, вонючий шпорк.

0: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
0: Я подохну. Я мужиком подохну.

Летом я люблю отдыхать, летом я люблю гулять, летом я люблю о чем-то хорошем думать, на даче и на разных клубных тусах воевать и прекрасным летом отдыхать.

Пройдут дожди, жди меня, жди, когда пройдут дожди, жди меня, жди. Вот и все, вот и все.

Дигавиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.

У меня душа мертвая, она словно небеса. Насрали на тебя, и ты все ждешь и вспоминаешь, как пиздил костылем и прикрывал ее, когда она встала за гаражом. Мыл ее волосы мочой, когда деньги ты стреляла мне на подарок. Кот насрал мне в тапок, и не помалу, а словно градом. И я бегу по пятам, по твоим следам, я в подвал забежал. У бомжа одеколон отобрал, и тебе на днюху подогнал. Ты улыбнулась, хоть у тебя.

0: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Раз, два, три, Женечка. Танкисты, пидорасы.
2: Чё за хуйня, блядь?
1: Танкисты, похуйсосы. Танкисты,
2: пидорасы. Дядя, прекращай приколы, ёб твою мать.
1: Танкисты, хуйсосы. Алло. Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкисты, хуйсосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Танкисты, хуесосы. Танкисты, пидорасы.
2: Танкисты,
1: долбоёбы. Павел Борисович со мной бухает водку, а пока ты дрочишь свою немытую селедку. А кто такой Евгений? Это пидорас. А кто такой Евгений? Это лох.
2: Блядь, да что за хуйня?
1: А кто такой Евгений? Это пидорас.
2: Ты кто такой
1: Евгений,
2: вообще?

Я не пидорас! Я военком Ленинградского района!

0: ты пидорас.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
0: Если ты танкист, то ты хуйло. Если ты Женечка, то ты помело. Танкист, ты хуесос. Танкист, ты пидорас.
1: Ты клоун, блядь, ёбаный.
2: Вы слушаете Дегравиль FM. Наш девиз: мы не виноваты, вы сами нажали пуск.

0: Отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Сынёк,
1: я подохну. Я мужиком подохну.

0: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Нам улыбается Матильда и раздевается уже. В руке царя большая дилда по спецзаказу Фаберже.

Лесик, конвалюта, антисочаточный дроже, а Николай бьет Матильду, епет из дилда и без дилда, а я не буду фильм смотреть, остановите все, я выйду. Они, смеясь, ебутся в Смольный, и в зимний долго созело, порозовело, так прикольно, Матильда.

0: Дигравиль ФМ для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще. Шум, мемы и бас. И запах подъезда встречает всех нас.
1: Эй, диджей, у тебя что за хуйня играет? Ты чё, ебан?
2: Да.
1: Диджей ебан.

Если ты все хуевое скажешь про дверь, лучше сразу уебывай, чтоб без потери. И держи за зубами свой сраный язык, ведь к такому никто на Твери не привык. Наваляет пизды православная Тверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся, тут все охуеть. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь. Если ты залупиться не с хуя решил и сказал, что хуйню пел наш круг Михаил, ты тогда извини, ведь ничто не спасет. Здесь тебя отъебут и посрачники в рот. Наваляет пизды православная Тверь, ох, пизды наваляет. Не веришь, проверь, даже не сомневайся, не вздумай посметь, и так было и будет, при круге и впредь.

0: чё хуёвое? Скажешь про дверь на ноже, ты очутишься. Хочешь проверь, ты держи на замке свою сраную пасть. А не то туда могут излить твою страсть. Наваляет пизды ненаглядная дверь, наваляет пизды. А не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все без пизды, и весомой пиздень, бля, получишь пизды, наваляет пизды. Православная дверь наваляет пизды, а не веришь, проверь, даже не сомневайся. Тут все охуеть, и так было, и будет, и в прошлом, и впредь. И так было, и будет, и в прошлом, и впредь.
1: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.

Герман Сёма мне заявил, что я антисемит. Треплется ветром осиновый лист. Я без ума от еврейской схоластики. Нет, мои милые, я не фашист. Просто мне нравятся руны и свастики.

играть, на девчонок глазеть. Люди на плечи тугие косятся, там на плечах есть на что посмотреть. Их интерес неподделен и чист, он не касается мышц гимнастики. Нет, мои милые, я не фашист, просто мне нравятся руны и свастики. Руны и свастики. Звезды Давида мне нравятся тоже, и полумесяцы нравятся мне. Ну а девчоночкам, что помоложе, зайчик с морковкой пойдет на спине. Пусть Че Гевару набьет анархист, лейбл Майкрософта набьют головастики. Я ж, мои милые, нет, не фашист, просто мне нравятся руны и свастики.

звезду Соломона. Пусть их немало висит над Кремлем, стало их меньше на радость воронам, их заменили двуглавым орлом. Ну и фантазия, ну и стилист, древняя дурь геральдической пластики. Нет, мои милые, я не фашист, звезды люблю я не меньше, чем свастики.

0: Дигравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.
1: Суки, где аккумулятор? Мотоцикл? Все пиздец. Ёбаный ты в рот, обмудок. Пидор гнойный. Жри, свинец. Шагом марш отсюда нахуй. Все, что я могу сказать. А, ты сделал это. Круто. А теперь иди сосать.
2: Пидоры меня достали. Как меня все заебло. Пулемет штука крутая. Бабок нет. Блять, вот дерьмо. Хай, парниша. 10 баксов. Найдешь бабки, я твоя.
1: Пизде слова не давали. Ёбаный кусок дерьма.

за страх, который нас калечит. Или это за шарап, который мы воняем. Или это кровь, которую хлебаем. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи. Лежи, лежи, лежи, лежи.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дигравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: С горячим чувством глубокого удовлетворения я хочу рассеять отдельные товарищи недоразумения. В воспитательных целях отвечаю сопливым несознательным мальчишкам, которые не кстати совсем забыли об имеющейся в наличии заветной книжке. Если возникают вдруг отдельные непонятные вопросы, мы не станем мудрствовать, мы поступим просто. Мы откроем нашу заветную книжку на заветной нужной странице, прочтем очень внимательно, и тогда мгновенно все прояснится. Повторяю, надо читать вдумчиво и очень внимательно. К этому делу подходить очень серьезно и крайне сознательно. Если вдруг вам покажется, что в какой-то фразе имеется лишь туманная прострация, это неверно, товарищи. Как раз вот здесь и содержится максимум информации. А если вы не найдете совсем ничего, всю книжку заветную перетусуя, значит, можно быть спокойными, товарищи. Значит, проблема вообще не существует.
2: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?
1: Нет.
2: Довольно обидные ваши слова.

Здравствуй, Марианна Кис, я бы полюбил твой низ и активно бы кончал, облизав весь твой анал, и я в долгу бы не остался, и всю ночь с тобой ебался, а потом твое дерьмище поедал бы словно пищу. Кто-то скажет, я больной, но я вовсе не такой, просто у моей любви нету трезвой головы. Но мне это не неловко, ведь у члена есть головка, так что быстренько давай, пальчик в попу мне вставляй. Ты, я и ты, грязные животные, так что пусть творят в разврат жопы наши потные. Ты скорей поковыряй мне пальчиком в анале, как макаки делают за фильской, бля, программе.

Я хочу постричь тебе волосы прям на пизде, чтобы скушать их потом своим грязненьким ротом. Словно кот хочу блевать прямо на твою кровать, ведь блевотенью так круто кайф друг другу доставлять. Жаль, что это лишь надежды оказаться где-то между, ведь ты далеко живешь и всей страсти не поймешь. Но как круто было бы, если мы вдруг оказались вместе, ты бы пальцем меня ебла, а я кушал пиво с воблой.

0: отлично.
1: Я мужик был. Я мужиком.
0: Серьёзно?
1: Я подохну. Я мужиком подохну.

Пусть ветер унесет мою печаль в далекий край, туда, где рай. Мой бог, мой кайф, мой самый злейший враг прогонит прочь, прогонит прочь мой страх. Пусть тень моя ворует чьи-то сны, мои мечты со мной, я жду весны. Весна придет, чтоб подарить любовь, весна разбудит нас, весна согреет кровь, и кое-что еще согреет нас. Вот это класс!

0: Ща кому-нибудь пизды нам!
1: Ёбаный рот этого казино, суки ёбаные падлы, блядь.
2: Алло, ты кто такая? Зачем зашла в мою жизнь? Ты не знаешь любовь и погубила меня. Что такое любовь? Ты не знаешь ответа. Ты со мною как с вещью, а я не такой. Лучше уйти по-добру, по-хорошему. Ты меня слышишь? Я для тебя ветер и не сбывшаяся мечта. Про волны мне ложь, прощения не дождешься. Ты использовал шанс, который отдал тебе не свое понятие.
3: Да, да, ты уйди от меня. Не хочу тебя видеть с другими пацанами. Ты не знаешь, почему все кончено. Посмотри на себя. Да, я согласен, я не смог тебе дать то, что тебе нужно. Уйди от меня, не хочу видеть тебя. Ты такая мне не нужна.
2: Забыв все надежды, мне с тобой не суждено быть. Я отдал тебе сердце, а ты его не заметила. Как мне понять? Подскажи мне ответ. Раньше нам было хорошо, мы обещали друг другу быть вместе. Когда я ездил на мото, я видел, ты целовалась с другим. И тут ты меня полностью погубила. Жизнь дается один раз, и то ты отняла его у меня. А теперь скажи, прощай, мне пора уходить. Я не вижу покоя и потерял свою жизнь. Скажи мне прощай, и я ухожу.

0: Дегравиль FM. Не переключайтесь, хуже уже не будет. Хотя мы не обещаем.
1: Горе не беда, горе не беда. Пусть мечта уходит навсегда и в никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда. Все лишь суета и между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Друг продаст, любимый предаст. Толнок нас не выдержит от нас. Брат предаст, любимый продаст. Камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет. Сто дорог исходишь, что поток тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, это все пройдет. Солнце в твоей жизни когда уж взойдет, как со всеми и с тобою это все произойдет.

Горе не беда, горе не беда, пусть мосты горят и не уходят никуда. Не жалейте в этой жизни ни о чем и никогда. Горе не беда, горе не беда, все лишь суета между пальцами вода. И не верьте в этой жизни никому и никогда. Брат продаст, любимая предаст, тонок нас не выдержит у нас. Друг предаст, любимая продаст, камень даст и руку не подаст. Это все придет, это все придет, по дороге сходит, что потом с тебя сойдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но я верю, верю, верю, верю, но я верю, верю, верю, верю. Нет, я верю, верю, верю, верю, нет, я верю, верю, верю, верю. Это все пройдет, солнце в твоей жизни никогда уж не зайдет. Как со всеми и с тобою это все произойдет. Но нельзя же никому вокруг не верить.

розничной цены на водку вырастет с 1 июля. Теперь пол-литра этого крепкого алкоголя обойдется россиянам в 125 рублей, что на 28% выше нынешней цены в 98 рублей. Да что же такое?

0: не будет такого. Это я говорю, соберу пацанов и ларек разгромлю. Повсюду бандеры и прочие суки. От Россиюшки, блять, уберите вы руки. Пацаны православные, стоя мы тут. Петухов на пути, они жестко ебут. Путин, братан, за тебя мы горой. Возьмем автомат, это нам не впервой. Стреляем в терпил, охраняем тебя. Хохлам ебанутым будет пизда.
1: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль FM вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.

0: хороший, а ты говно.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.
2: Держи, держи.
3: Не, что ты хочешь сказать, блядь?
2: Да, да,
3: а?
2: Да.
3: Я не хочу, чтобы ты здесь был.
2: А я хочу здесь быть.
3: Я не хочу.
2: А я буду здесь.
3: Ты не будешь говорить?
2: Буду говорить.

идет такой с бородой. Не дает мне мирно жить, попьебать и пиво пить, не о чем с ним даже поговорить. Нелегал, нелегал, нахую тебя видал, нахую тебя видал.

0: Гигравиль ФМ, если музыка кажется подозрительной, значит она прошла проверку качества.
1: Рэп батл в Майнкрафте. Зомби против Крипера. Здесь зомби, здесь мы очень крутые. Мы такие, ой-ой-ой, мы такие сильные. А здесь маленькие зомби, они тоже крутые. Мы такие очень сильные. Мы вам ваши куски съедаем. Да, считать не надо. На раз, два, три. Лучше ты, Крипер, лучше уходи. И победу ты здесь, нифига не жди. Здесь, Крипер, мы очень крутые. Это мы стильные. А заткнись здесь, вы тупые. Мы взываем каждый дома. Вы думаете, вы победите? Нет, это ошибка. Стоп, два, каждые дома. Ну, подходит, спрашивает, как дела? Говорю, хорошо, взрываю, и вот и все. Два, время уже давно прошло, вот и все. Поймите, то, что зомби очень крутые, а вы криперы полное говно. Вы думаете, крутые, но это не так уже. Проходит уже время, уже катфал. Мы тут еще до сих пор. Вы уходите, целую ноги, вы вон. Крипер очень крутые, мы стелим. Мы будем тут всегда лучше. Появились мы еще давно. Любит каждый, потягаться не может даже. Бро, лично на вас как-то все равно. Но мы обходим, мы никого не пожалеем ни за что. Да, вы не ждали, это я МС Скелет. Я вам сегодня буду чинять вред. Вы крутые? Нет. Вы просто обычный Вэрибэт. Я крутой, вы будете стоять. Да. Я всегда своим луком. Никто не говорит каждое слово. Кто сказал слово, убью того же снова. Я тут убиваю каждого тут снова. Сразу стрелы я теряю, а они сердце теряют. ХП очень много я отнимаю, и они все бомбят. Они бегают, но я к ним иду. Вы будете все гореть, ваш скелет. Лучше я вас всех найду. Скелет лучше, как по праву. Мне каждый нравится, всем по нарнаву. А мне лично на вас как-то все равно. Здесь эндермен, я очень крутой бро. А здесь целая команда. Вы защищаете стоя, мы лучшие. С этим уже понятно. Стрелки текут, ой-ой-ой. Вы уходите отсюда, мы тут короли как домой. Нас каждый любит, каждого мы тут погубим. Мы живем в очень крутом эндермире. Очень крутом мы в мире. Вы просто лишь в сортире. Еще здесь дракон очень крутой, ой-ой-ой. Каждый раз подходит к нему, убивать, взять мясо. Но он доживает прям ни за что. Вот, потягаться может только бро. Любит меня каждый. Бросить вызов может только самый отважный. Эндермен здесь number one. А вы все болваны, вы дураки, это так. Но кто победил, кто следующий, решать тебе. Голосуй в группе ВКонтакте, ссылка в описании, кто победил. Поставь лайк, если тебе битва понравилась, и подпишись на канал. Всем пока!

0: Вы слушаете Дегравиль ФМ. Наш девиз. Мы не виноваты, вы сами нажали пуск.
1: А, подожди.

всем это кожаная куртка, кожаные штаны, кожаные ботиночки. У меня я

0: труп, черви, кровь, труп, черви, кровь. Я люблю кровь. Я люблю хэви метал.
1: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

мы тебя любили, тебя все вместе хоронили. Последний путь, братан, тебя мы проводили. Ангелы ликуют, а в аду плачет бес. Это

0: Тигровиль FM, нажал и влип, как будто скачал странный клип. Хотел закрыть, но вот беда, теперь ты слушаешь всегда.
1: Ты думаешь, я наркотой, угашен, как минимум, нет, верёс. Раз верю в трёхрукую девушку.

0: это о творчестве.
1: Ты страшен, Михаил.
2: Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

Дигравиль ФМ. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

Дигравиль FM для тех, кто устал от чистых витрин и красивых реклам. У нас все попроще, шум, мемы и бас, и запах подъезда встречает всех нас.

Кукин, я ничтожество, я старый больной чешуйчатый стручок. Никто меня не любит, никаких дел нет ни для меня, ни у меня, ни для кого, даже делишек нет никаких. Я жалкий, вонючий

стали поклоняться, и все стало из стали. Вокруг и ноги, и руки стали стальными. Я великий Пиздюлькин, я демон, я бес. Я демон, я бес. Алло!

0: Алло, алло, алло, алло, Пиздёлкин слушает.
1: Ёбаный рот этого казино, суки, ёбаные падлы, блядь.

С большой буквы музыкант, ты подарил нам свой талант. Про нашу жизнь все время пел, а сам ты много не успел. Мы встанем все из-за стола, осушим свой бокал до дна. Гитару в руки мы возьмем, и песни мы твои.

нас! Других, как Юра Хойклинских, не будет никогда таких. Поверьте в это так, неоспоримый это факт. Он был всего один лишь раз, он взял, пришел и спел для нас. И он для нас всегда живой, Юрка Хой.

0: Зараженных нами.
1: Дегравиль FM. Не ищи тут смысл. Тут каждый трек как мемный выстрел. Зашел посмеяться, остался жить. Теперь невозможно это забыть.

0: Он нас всех забережет. Ради нас на смерть пойдет. Не смей говно роптать.
1: Должен ты ему внимать.
0: Покрестись и поклонись. Он нас всех переживет.
1: Наш бессмертный президент.
0: От бандеров нас спасет.
1: Наш бессмертный президент.
0: И крещеных разобьет.
1: Наш бессмертный президент.
0: Он же истинный облом.
1: Наш бессмертный президент.
0: Они смотрят на него. Косорыло их вело. Улыбнись, перекрести, ему в ноги повали.
1: Ты не смей говно роптать.
0: Чтоб сказала твоя мать, ему в ноги повали.
2: Еще будет заебись.
1: Наш бессмертный президент!
0: Когда деньги спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
1: Наш бессмертный президент!
0: Бессмертный президент! Ты его так любит!
1: Ты говно, не смей роптать!
0: Много у него врагов! Крещеных мудаков, много у него забот.
3: Еще больше года в год.
4: И президент нас бережет. Ради нас на смерть пойдет.
0: А ты ропчешь на него.
2: Богомерзкое хуйло.
0: Он нас всех переживет.
1: Наш бессмертный президент.
0: От Израиля спасет.
1: Наш бессмертный президент.
0: И на классных разорвет.
2: Наш бессмертный президент.
0: Боже истина,
1: Аллах. Наш бессмертный президент.
0: Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент! Наш бессмертный президент!
1: Наш бессмертный президент!
2: И нас всех переживет!
0: И все будет заебись!
2: И нас всех переживет! И нас всех переживет! И нас всех переживет!
0: И нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
0: От бандеры спасет!
1: Наш бессмертный президент!
0: И крещеных разобьет!
1: Наш бессмертный президент!
0: Уже истинный облом!
2: Наш бессмертный президент!
0: Он нас всех переживет!
1: Наш бессмертный президент!
5: Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный?

Я мужиком был. Я подохну. Я мужиком подохну.

0: Осторожно, длительное прослушивание Дегравиль ФМ вызывает ностальгию, мемы и желание купить старый системник.
1: Ае, ае, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, еще Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, Федя Кетчуп, йоу, ну ты красавчик, Федя Кетчуп, а не какой-то Вася,
2: мне 6 лет.
1: Я совсем не Вася.
3: Я Квасик Кукугоу.
4: И собираю школу.
1: И в первый класс пойду
3: совсем скоро.
1: Ну а теперь припевчик, братья мои. Федя Кетчуп. Федя Кетчуп. Федя Кетчуп. Федя Кетчуп. Федя Кетчуп. Федя Кетчуп.

0: тебе все с детства говорят, не пизди, баб. Лежи им жопу, давай деньги, ты их раб. Иди работай, покупай им телефон. Дари цветы и трепещи под каблуком. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Тебе все с детства говорят, да убоись. Не смей перечить, ты глупее, смирись. Всю жизнь живи, как уебанский толераст. Ну а она, когда захочет, тебе даст. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. А вот моя пыталась тоже попиздеть. Она поверила, что буду я терпеть. Подруги ей сказали, это все хуйня. Но не учли, она нарвалась на меня. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. А ты пожалуешься мамочке своей. Ты нарвалась на пиздюли, мне так жаль. Но буду я всегда учить любую шваль. И буду я всегда учить тупых блядей. Иди, бля, жалуйся мамочке своей.
1: Отлично.
2: Я мужик был. Я мужиком.
1: Серьёзно?
2: Я подохну. Я мужиком подохну.